радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

правда стопроцентная. Если хотите расположения добиться прекрасной дамы, то, ну, всячески одаривайте ее, в том числе и комплиментами в духе «Ты моя царица», ну, или «Королева моего сердца». Пусть даже это немного старомодно, но, поверьте, действенно. Привет всем, это Авторадио, прекрасной музыкой и чудесного часа. Желаю всем, кто остается на нашей волне. У микрофона Олег Пивунов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Не помню, кто сказал, но фраза прекрасная. Хочешь увидеть чудо, становись им. Стараюсь, друзья, придерживаться, собственно, этого совета. Вам желаю тоже всего самого чудесного, прекрасных событий, замечательных людей вам встречать на своем пути. Ну а если вы в дороге, то, конечно же, поскорее добраться до места. Ну и оставайтесь вместе с Авторадио, потому что дорога гораздо легче, движение только вперед с прекрасной музыкой. У микрофона Олег Пивунов, страна привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: и восстановления суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега Клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
1: Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

давайте уже все, друзья, как-то подтягиваться, так приходить в себя и в этот прекрасный час вместе с Авторадио расправлять, что называется, крылья. Чудесного вам дня и, конечно же, прекрасного настроения. Надеюсь, что мы помогаем его делать таким, и я в том числе. У микрофона Олег Пивунов, и все мои лучи добра и прекрасные пожелания летят.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рубля.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 13 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: Это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
6: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов с ход-развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. Аксар.ру. Наша задача – ваше движение вперед.
7: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ», 927-225-6069.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
13: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
1: Реклама на Авторадио.

0: сын против нового соседа.
1: Ты что, реально собрался здесь жить?
2: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
2: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: По повести Игоря Ткаченко.
4: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
5: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
4: И там две луны, жара и монстры бегают.
3: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк».
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
3: По слову «радио».
2: Скидка 5%.

0: Вкусное предложение.
1: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46-20-20.
5: 18+, имеете противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года до 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. На границах России усилили санитарный контроль. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за Эбола. Об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в Россию повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Специалисты из Института Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Кроме того, африканским коллегам передали уникальные отечественные тесты для диагностики заболевания. Но я напомню, что в начале сентября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал эпидемию лихорадки Эбола в Конго самой быстро развивающейся в истории, подчеркнув, что есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают.
2: Про регионы.
1: Охотники ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки 14 медведей, представлявших угрозу для людей. Всего за последние 24 часа поступило 32 обращения о выходе хищников к людям, сообщили в Бурприроднадзоре. В частности, госохотинспекторы совместно с бригадами охотников работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики. В целом, с начала этого года в республике ликвидировано 149 медведей, сообщили ТАСС в администрации.
2: Про мошенников.
1: Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии и пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным.
2: Про банки.
1: Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, считают эксперты.
2: Про школьников.
1: Школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Уроки отменять не будут, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом он уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: 7 утра в столице, друзья. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Начинаем трудовые будни в компании друг друга. Привет всем, кто прямо сейчас особенно идет на кухню с закрытыми глазами, ориентируясь просто по запаху. Где там кофеек, где там все вот это по фантомным памяти.
1: Как говорят, идут по приборам.
0: Да, именно так. Дамы и господа, здесь, в студии, вас приветствует боевой фазан Иван Броневой. Посмотрите, какая машина приехала к нам.
1: Почему фазан? У фазана очень тяжелый низ, насколько я помню. Ты к этому отсылаешь?
0: А там уже каждый додумал.
1: Спасибо! Доброе утро всем, друзья! И человек, шутки которого будут передавать его дети из поколения в поколение, Денис Курочкин.
0: Здравствуйте, ребята! Ну что, план на этот час у нас, во-первых, загрузиться. Надеюсь, мы это сделаем быстро. Все-таки 5G запустили в России. Вот так вот. Вот так
1: я
0: вот.
1: Уже видел эту пятерочку.
0: Вот именно. Я думаю, что у нас тоже получится этот день встретить классно, ярко, информативно, музыкально и подарочно. Потому что сегодня действительно у нас много для вас заготовлено. Даже драйв-чат будет у нас. Думали, что не будет.
1: А сегодня будет, представьте, вот так сюрприз.
0: Ну, мало ли, такой крючок был. Что, изменения? Нет, он будет. Традиционная наша встреча, разумеется, по номеру 915-459-2020 состоится. Пока давайте, как всегда, с песни начнем, а потом пробежимся по всем интересным новостям, что происходили, пока мы спали, и начнем уже наше пробуждение. Ну, уже движение, которое у нас куда?
1: Ну, из кухни в санузел, наверное.
0: Только вперед.
1: Я.
0: Все, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали!» «Поехали!» Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу «ПАО Сбербанк».
2: Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО Сбербанк.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали». 7 часов и 9 минут в столице. Что произошло, пока мы с вами спали? Каждый второй россиянин прощает долг и не требует возврата. Следует из запроса. Сообщается также, что чаще всего не возвращает сумму до 5000 рублей.
2: Ну, до 5 окей, можно простить.
1: Ничего не должен же.
2: Ничего.
3: Будем считать, что ничего.
1: Одолжи трешку.
2: 4999.
1: Обожаю вот эти акционные суммы. Далее. Мастера по лепке пельменей в Москве выбились в лидеры по зарплате. Зарабатывают до 180 тысяч в месяц.
0: Вот это поворот.
1: Да. Зачем учился на юриста? Дальше поехали. В Татарстане женщину, а теперь нужно это взять на заметку, потому что в чатах-то мы чаще всего ругаемся. Оказывается, можно за это еще и штраф получить. Вот она назвала председателя СНТ наглым карасем. И на пятачок ее оштрафовали.
2: Да ладно, за карася?
1: Да, за карася. За наглого. Где здесь обида? Не знаю, но 5000 она лишилась. Ну и сплетни на работе помогают строить карьеру, говорят специалисты. Ты видел, в чем пришел режиссер нашей трансляции, Анатолий? Сидит там голый. Ладно, и давайте теперь
2: никто не видел, в чем он ходит.
1: К драйв-чату перейдем. Наконец, эта новость намного интереснее, потому что она касается каждого. Ну, а если не касается, то мы об этом узнаем. В общем, интернет-паблики прямо сейчас вовсю обсуждают реальное объявление. О чем же там в этом объявлении суть? Какой-то предприимчивый гражданин выставил на продажу обычную деревянную корягу, которую он, видимо, нашел в ближайшем лесу. Я не знаю, может быть, просто
2: там
1: на улице.
2: Фотография прям среди камней лежит просто обычная деревяшка. Коряга. Он даже не заморачивался с фоном. Где нашел, там и сфоткал.
1: Вот именно. И просит он за этот кусок дерева, внимание, 88 840 рублей. Почему 40? Там непонятно. Комиссия, может, какая-то. В описании написано, что это эксклюзивный арт-объект. История заставила нас, конечно, задуматься, первой, о человеческой наглости, предприимчивости и о рынке БУ вещей. Ведь явно он ей пользовался.
2: А он сказал, что там погрызанная бобрами, поэтому эта вещь явно принадлежала кому-то еще до него.
1: Он еще и отжал, понимаете, да? Так вот, давайте сегодня вы нам расскажете, ребят. Вы вообще совершаете покупки с рук, скажем так? Может, сами что-нибудь продавали, старые вещи на сайтах объявлений? Может быть, освобождали балкон и кому-то отдали? Какая была самая странная или нелепая покупка, вот, скажем так, с рук в вашей жизни? Вот у меня, например, мама в минувшие выходные диван, которому 30 лет, и он стоял просто на улице, выставила и в этот же день забрали. Представляешь? Мы его сжечь хотели, чтобы ты понимал. А кто-то приехал и забрал.
2: Есть люди, у которых талант. Вот я пытаюсь, когда выставить что-то на сайте объявлений, ничего не продается. Но вот стоит кому-то из моих знакомых это сделать, все, там сразу получается, там сразу все уже. Причем по той цене, которую просят. Я там скидки делаю, ничего не помогает.
1: Но это у нас с тобой талант, у нас он отсутствует просто, а у людей есть, да. Поэтому, ребят, вопрос, наверное, понятен, ясен. Пожалуйста, включайтесь в наше обсуждение, пишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Впереди нас ожидают новости спорта. Узнаем, что произошло в российской премьер-лиге за ее пределами. Ну и, конечно, поиграем. Традиционно вас ожидает сюрприз в финале этого часа, так что не прозевайте.
0: Поехали! Драйв!

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 13 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись «Аксар.ру». Наша задача – ваше движение вперед.
3: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
1: Реклама на Авторадио. 44 82 81.
8: Музыка.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Да, друзья, давайте теперь от нелета, от классной музыки перейдем к новостям спорта. У нас есть человек, который нам их расскажет. Буквально в выходные он бежал против самолета. Пилот хотел взять реванш. Иван Броневой. И что самое интересное к этой минуте. Давайте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: И по традиции начнем с побед, причем мировых, на международных аренах. Российские спортсменки заняли весь пьедестал на Кубке Азии по триатлону в Киргизии. Диана Исакова завоевала золотую медаль с результатом 1 час 7 минут 27 секунд. На втором месте Яна Ченская и на третьем Софья Тихонова. Девчонок, поздравляем, молодцы. Далее российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Пловцы собрали целую россыпь наград, не оставив вообще никаких шансов соперникам. Ну, чтобы вы понимали, да, отрыв от конкурентов просто он фантастический, космический, как угодно называйте. У России 92 медали, 33 золотых, 39 серебряных, 20 бронзовых. На втором месте идет Италия. У нее всего 61 медаль, то есть на 31 медаль меньше. И всего 29 золотых, 16 серебряных против 39 наших и 16 бронзовых. Короче, очень-очень-очень рад за наших спортсменов. Это еще не все. Отдельные спортсмены играют в составе клубов, которые, собственно, на международных аренах тоже выступают и в футбольных полях играют. Галатасарай обыграл Каджиолиспорт. Я всегда сложно, мне выдается это турецкое название. Благодаря ассисту Батракова. Клуб, за который выступает Алексей, полтора тайма вообще не мог забить. Наш, собственно, сидел на скамеечке. Потом вышел Батраков, отдал победный ассист буквально там через 10 небольших минут. И все, это единственный гол матча. Красавчик.
1: Ну, молодец. Правда, в позапрошлом матче его там сильно ударили. Прям очень сильно.
2: Чувствует конкуренцию.
1: В область мужчины. Вот. Я думал, что он так быстро не восстановится, потому что он там прям очень сильно страдал. Прям шипами, представляешь?
2: Я думаю, он прошел через наш футбол. Закаленный мужик. Там уже не сломить. Ну и, кстати, еще один наш отечественный футболист, Матвей Сафонов, оформил первый сухарь в сезоне. Это голкипер ПСЖ. А вот ПСЖ как раз благодаря этому обыграл Брест со счетом 1-0. И действительно, у Сафонова там работы было много. Его оценили высоко, работу критики. И тоже все это достойно аплодисментов. Я имею в виду всех наших спортсменов. Ну а теперь давайте про российский футбол на российских полях. Восьмой тур российской премьер-лиги. Крылья Советов справились с родиной. 2-1 самарский клуб не проигрывает в чемпионате уже 4 матча подряд. Это здорово. Факел и Балтика забили по 2 мяча и разошлись миром. Зенит уступил Локомотиву в первом тайме, но сумел перевернуть игру во втором. 2-1 в пользу петербуржцев. Захватывающая игра была, действительно интересно было на это смотреть. Оренбург почти выстоял против столичного «Динамо», но, к сожалению, пропустил на 90-й минуте. Так бывает, увы, но играл очень достойно. Рубин и ЦСКА забили по одному мячу друг друга, и на этом все закончилось. Ахмат одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» 3-2. «Спартак», ну, что там, ну, разгромил Ростов просто в пух и прах 3-0. Три безответных мяча. Смотрел игру?
1: Смотрел, но... какой-то такой, все равно, хоть и победа.
2: Да хорошая победа.
1: Но я не могу сказать, что там была какая-то супер какая-то игра, прям, ну правда.
2: Мне кажется, ты слишком строг к своему любимому клубу.
1: Как батя.
2: Ну молодец, но еще, конечно, можешь лучше гораздо.
1: Нет, могут лучше, действительно. Какая-то хотелось бы увидеть комбинированные, понимаешь, классные передачи и так далее. Просто Ростов был, мне кажется, очень плох, вот, без обид.
2: Ну, у Ростова там есть финансовые трудности, дизмораль.
1: Какая-то конкурентная такая игра была, то есть, вот, не знаю, ну, матч и матч. Но что-то такого эффектного, вау, я не испытал.
2: Особого сопротивления, ты считаешь, Спартак не почувствовал?
1: Вот я ждал, когда мостовой выйдет, из который арендован у Локомотива. Мы уже вроде запретили, как сказать, выходить-то на поле, играя против «Зенита».
2: Ну, это ж не «Зенит».
1: Но он вышел на 10 минут. Покурить за стадион, наверное. Не, ну на самом деле, выходил же он на поле.
2: Ну, бывает.
1: Вот это было интереснее.
2: Интрига. Давайте подведем итоги. Таким образом, Краснодар все еще остается лидером, ведь он второй тур подряд, хоть и теряет очки, но все равно не проигрывает. Сыграл он 1-1 с Акроном. У него сейчас 20 очков у Краснодара. За ним идут сразу три клуба с одинаковым количеством очков. «Динамо» — «Москва», «ЦСКА», «Спартак» у всех по 16 очков. Затем идет «Зенит», у которого 15 очков. Но фактически, я должен это сказать, хотя являюсь болельщиком «Зенита», действующий чемпион страны находится пока лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Увы. На этом о спорте у меня все. Спасибо еще раз нашим спортсменам за победы.
0: Поехали! Драйв!

0: такая классная песня, друзья. И у нас классная, отличная новость для вас. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительство Москвы запускает большой, грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
1: Мощно! Ну и главное, все еще это и очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру. Проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Лада и «Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
1: Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Оля Седо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
2: По КЛ Стрит. ОГРН 116-776-7468-0761. Город Москва.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 сентября 2024 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1912. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, давайте-ка перейдем к порции первых сообщений. 7:40 уже в Москве, драйв-чат в активной фазе. Сегодня мы вас спросили, собственно, а покупали ли вы что-нибудь с рук? Ну, то есть, БУ, вещи, да? Какая была самая, может быть, странная или нелепая покупка в вашей жизни? Может быть, вы сами что-то продавали, выкладывали объявления. Начали мы плясать как раз вот от той самой коряги, которую продают за очень большое количество денег. Аж целых 88 тысяч рублей. Итак, 915-459-2020. Поехали посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, всем привет. Делали ремонт дома. Нужно было избавиться от двух старых кресел. Тащить самостоятельно с 7-го этажа без грузового лифта был, конечно, не вариант. Поставил на продажу за символичные 200 рублей. Через час купили и забрали. Был удивлен. Вот так вот. А так периодически покупаю БУ-диски на комп. Ну, поиграть.
2: Mm-hmm.
1: Роман написал нам. Кстати, хороший способ избавиться. Ну, да, не нужны тебе кресла самому вытаскивать.
2: Лень.
1: Тут забрали еще 200 рублей на диск. Как говорится, хватил.
2: Удобно. Юля пишет. Однажды увидела объявление. Это, пожалуй, самое необычное, что я видела. Продажа осиных ульев. Стоимость 2 и 4 тысячи рублей в зависимости от размера и формы. Ну, это не пчелины, еще раз, это осины, которые дикие сами вырастают где-нибудь под карнизом у тебя в бане или сарае. Вот там живут.
1: Светлана пишет, коряга за 88 тысяч, это, конечно, цветочки. Неделю назад видел объявление, парень продавал обычный граненый стакан, в котором, по его словам, на донышке остался засохший чай, который не допил известный блогер. И просил он за этот стакан 50 тысяч рублей. Писал для истинных фанатов, эксклюзив. По-моему, у людей крыша едет. Вот это финал подписи.
2: Такая точка. Тут то же самое есть, ну, в смысле, что у людей явно...
1: Но ты бы купил?
2: Ну, нет.
1: Стакан.
2: Ну, зачем?
1: Из которого, например, пил, ну, кто он? Симак.
2: Ну, нет.
1: Ну, даже. Я же вижу.
2: Ну, да. Я вон из него пью, только новый. Так, написал человек, говорит, тоже очень странно, видимо, осень сказывается. Когда... На одном портале объявление увидел БУ-унитаз.
1: Мне кажется, унитаз?
2: Да, пишет человек, даже корягу увидеть уже не странно после этого. БУ-унитаз.
1: Ну, у меня тут тоже про унитаз есть.
2: Тоже?
1: Самый активный продавец. Продаю вообще все, что дома лишнее. И вот как-то после ремонта остался старый, внимание, потрепанный унитаз.
2: Побитый жизнью.
1: Думал выкинуть на помойку, но выставил ради прикола за 500 рублей.
2: Так.
1: Ребята через 15 минут мне оборвали телефон. Приехали строители из соседнего ЖК, я так понял, да? Забрали с руками и ногами для какого-то временного объекта. Так что хлам для одного, сокровище для другого.
2: Вот так заедешь в новую квартиру, а там у тебя потрепанный жизнью.
1: Временные, ты что, они всегда нужны. Он самый дешевый сейчас, я смотрел, стоит там типа 5 тысяч. А зачем, если вон, понимаешь, за 500 рублей? Стоит он и стоит. Так, друзья, продолжайте писать нам еще. Очень даже интересно, какую самую безумную покупку и цену вы видели за обычную бытовую вещь в этих объявлениях. Может быть, вы что-то сами покупали БУ, а может быть, что-то даже продавали. Очень ждем. 915-459-2020.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Реклама.
1: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
5: Трудно дышать без капель?
1: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: о чем речь.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: Итак, ребятки, всем привет. В эфире по-прежнему мы, Броневой
3: и Курочкин.
2: Это драйв-шоу. Поехали. Будем с вами отгадывать популярные песни. А вот как, скоро узнаете. Но для начала нужно набрать 900... Нет, это не тот. Это наш драйв-чат. 258-33-00, код Москвы 495. Кто дозвонится первый, тот и получит возможность выиграть билеты на концерт в вашем городе.
3: Друзья, вы заметили, в последнее время в соцсетях все чаще спорят, есть ли сюжет в современных песнях, или его вообще не существует.
2: Но всю жизнь это делали.
3: Ну, может быть, в разное время по-разному, но, мол, музыка качает припев, ну, запоминается, а вот о чем в итоге сама песня, так никто разобрать и не может.
2: Ну да, сейчас и текст не всегда понятен вообще, а не то, что какой-то сюжет. Ну так вот, зачастую, конечно, все стандартно, любить, страдать, кто-то куда-то поехал, а дальше все настолько красиво и загадочно, что пересказать невозможно.
3: Ну вот мы сегодня и проверим, можно ли узнать известную песню, если убрать музыку.

0: музыку, рифмы и голос исполнителя, оставить только ее идею и какие-то элементы сюжета.
1: Давайте познакомимся с первооткрывателем нашей забавы. О чем речь? Привет, как тебя зовут? Здравствуй.
0: Доброе утро.
2: Андрей.
1: Андрюха, ты откуда?
2: Питера.
1: Ну, отлично. Андрей из Санкт-Петербурга. Итак, сейчас мы будем с тобой играть. Твоя задача, Андрюха, вслушиваться в текст песен и понять, о чем там речь. Все понятно?
2: Да.
1: Ну, супер. Тогда я даже не знаю, о чем еще нам беседовать. Сразу переходим к делу, к игре. Возможно, после нашего объяснения песня станет понятней, а возможно, еще даже и загадочней. Итак, Андрей, желаем тебе удачи. Поехали.
3: Так, постойте. О чем речь?
0: Это история про обычного паренька с городской окраины. Я бы даже сказал, из промзоны. Внешность у парня совсем обычная. Сам он простой, свой в доску. Не красавчик, как он про себя говорит.
1: Но, как часто это бывает, все меняется, когда у парня появляется машина. Иномарка черная, на зависть всему району. Чуть стемнело, он уже во дворе. Музыку врубает в машине. Ну и тут началось. Прокати, подвези, отвези. Я бы, наверное, не стал всех подряд катать, но наш герой ни одной девушке, ну уж точно, не отказал, что бы это ни значило. Иначе для чего еще такую машину он купил? Итак, Андрюха, вот тебе... Прям откровенный посыл. Знакома ли тебе эта история? Узнал ли, о чем идет речь?
2: Конечно. Серега, черный бумер.
1: Ты уверен? Может быть, малиновая лада?
2: Так, все, что?
1: И Гаязус
2: Бразерс?
1: Черный бумер? Уверен?
2: Да.
1: Давай проверим. Ну это так просто было, что ли? Мы так тут интриговали.
0: Сколько лет песни? Я уже забыл, что она существует, мне кажется, в какой-то момент жизни.
1: 2004 год мы сейчас просто взяли, сколыхнули, понимаешь? Я думал, никто не вспомнит. 22 года песни.
0: Шок.
1: 22
2: года. Я недавно переслушивал.
1: Недавно? Ну все понятно. Значит, мы просто по свежей памяти пробежались. Окей, ну это правильный ответ.
2: Да.
1: Правильный ответ. Поздравляем! Ты показал себя настоящим знатоком песен, ну и которым ты не просто подпеваешь, но и, собственно, понимаешь, о чем она. Получаешь по этому поводу билеты на концерт в твоем городе, Андрюха. Поздравляем.
0: Друзья, а завтра мы продолжим играть в нашу игру, так что, пожалуйста, слушайте песни внимательно, чтобы понимать, о чем же там идет речь.
1: Ну, ни черного бумер больше не будем брать.
0: Точно?
1: Ну и малиновую ладу тоже не возьмем, потому что я уже проговорился. Что-нибудь другое.
0: Ну ладно, пара песен еще осталось.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Остросюжетная игра «О чем речь» на Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет. Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Турция предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Власти Турции считают Стамбул подходящей площадкой для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию. Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби. По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит. Кроме того, свои площадки предлагают Турция и другие страны. Между тем, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. По его словам, именно этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся.
0: Про образование.
2: Всероссийские проверочные работы для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособранадзор. Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины, по которой проводится проверочная работа. Каждому участнику предстоит написать две работы. Предмет истории обязателен для всех. Вторую работу проведут по профильному предмету на выбор. Литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык или информатика. Проверочная работа по каждому предмету для каждого курса должна проводиться в один день. Расписание образовательной организации составляют самостоятельно.
0: Про алкоголь.
2: Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимума с 96 года, следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на пол-литра меньше. Показатель достиг 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Москвич в среднем пил 4,45 литра, петербуржец почти 6 литров. В Свердловской области за этот же период употребили почти по 10 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался в 96 году. Тогда оно держалось на уровне 7,5 литров в расчете на одного человека.
0: Про нас.
2: Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. В июне-июле их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РИА Новости рассказал глава компании платформа ОФД Дмитрий Батюшенков. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию покупали на 10% активнее, чем год назад.
0: Про все остальное.
2: В России осталось работать всего лишь 77 дней до Нового года, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидают 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Официальный курс доллара 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Драйв-шоу.
1: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром ранним.
0: На Авторадио.
2: Итак, друзья, продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Разгоняем этот рабочий момент вот этого подъема, подъезда к этой работе. Сделаем эти минуты позитивнее и веселее. Здесь с вами Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Итак, в этом часе мы традиционно пробежимся по сообщениям в нашем драйв-чате, где сегодня спросили вас, а вы покупали что-нибудь с рук? Ну, БУ. А может быть, что-нибудь продавали? Обязательно нам напишите. Кстати, по этому поводу у нас будет еще и игра. «Купи слона» называется, где там, ну, не с рук, но тоже по отзывам.
3: Можно, на маркетплейсах, да.
2: Будет выбрать один из товаров, который мы загадали. Но главное...
3: Игра «Много денег» на Авторадио. В банке, который сейчас находится, 23 тысячи рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Очередная встреча в нашей суперигре «Много денег» на Авторадио, где тысячи новых игроков в этом году. Ребята уже поменяли свои скучные гудки на гимн Авторадио и рассказали о своей заветной мечте. Что мы и вам тоже предлагаем сделать прямо сейчас, да, потому что это займет у вас от силы пару минут, а уже после вы сможете претендовать как раз на реализацию этой мечты, которую вы нам напишете. Напомню, в этом сезоне мы разыгрываем просто фантастический призовой фонд. У нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, 3 из которых мы уже исполнили. С нами также в этом сезоне наш генеральный партнер игры Озонбанк. Он с радостью удваивает шансы, да, и суммы. Поэтому, ребята, я бы на вашем месте не откладывал это в долгий ящик.
2: Ну и прямо сейчас, да, взять, зайти на сайт Авторадио.ру. Это и приятно, и легко. Дальше ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого описать свою мечту, можно с деталями и подробностями. Ну а дальше внимательно слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: В банке сегодня у нас 23 тысячи рублей. Собственно, когда наша радиорулетка выберет, мы с вами созвонимся, услышим гимн Авторадио. 3 тысячи рублей ваши. Назовите песню, которая играла только что перед игровым эпизодом. 23 тысячи автоматически упадут к вам в кошелек, а наш генеральный партнер игры Озонбанк эту сумму с радостью еще и удвоит. Поэтому давайте перейдем к делу. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: Итак, номер, который выбрала рулетка, заканчивается на 1772. Принадлежит этот номер Сергею из Москвы. Угу. Мечтает он об одном. В два слова мечту уложил. Закрыть ипотеку.
1: Ох ты ж, мечта, мне кажется, каждого, у кого есть ипотека.
2: Давайте позвоним Сергею. Набрали его номер телефона. 1772. Нужен гимн. А его, к сожалению, нет у Сергея. Может быть, даже сам Сергей не знает, что гимн отключили у него.
1: А представляешь, сейчас бы...
3: Привет, я виртуальный помощник.
1: Четвертый был бы сейчас суперфинал, и возможность закрыть ипотеку ушла бы кому-то другому. Поэтому стоит, наверное, напомнить, друзья, о том, чтобы вы проверяли, установлен ли у вас гимн Авторадио или нет. Бывают случаи, когда по вине мобильного оператора слетает данный пропуск в нашу игру, в мир счастья и беззаботной жизни. Поэтому будет минутка, обязательно проверьте, обязательно.
2: Ну, а я напомню, что Сергей все равно без денег от нас не уйдет.
1: Почему?
2: Хотя нет, уйдет, конечно, гимна же нет. Какие, ну, хотелось мне.
1: Щедрая душа-то, конечно, Иван Сергеевич, но, увы.
2: Дрежки свободные у меня с собой нет.
1: Согласно правилам, а правила у нас размещены на сайте Авторадио.ру, так что туда заходите и, кстати, там же выясните, а точнее не выясните, а прям двигайтесь по механике, как в игру вступить. Это для новеньких, если вы еще по каким-то причинам не вместе с нами.
2: Для новеньких и для стареньких есть приятная информация, что под самый Новый год состоится 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту. Кстати, шансы на выигрыш можно удвоить. На выигрыш вашей мечты, я имею в виду, вам поможет в этом специальный мечтабот на сайте Авторадио. Давайте посмотрим в банк. Видим, сумма прежняя 23 тысячи рублей.
1: Ничего не поменялось, но, надеюсь, поменяется другое. Ваше имя войдет в зал славы нашей игры. Вы обязательно в следующем игровом эпизоде эту сумму у нас заберете. Всем желаем удачи. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер восточный, 5 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
6: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
8: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в «Омега-клиник» будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: «Омега-клиник» – счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Поехали!
1: Юлианна Караулова спела на опережение, теперь ты в курсе? Ну, еще пока не очень в курсе. Или если речь про конкретно Дениса Курочкина, то да, он в курсе всех самых последних и самых важных автомобильных новостей. А через 2-3 минуты и мы все будем в курсе. Слушайте.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, ребятушки, начнем с важных изменений в правилах оформления мелких аварий, о которых сейчас спорят во всех автомобильных сообществах. Ну, кому-то кажется мало, кому-то кажется, что это не пройдет, но с сентября Минцифра и страховые компании запустили обновленный сервис «Европротокол онлайн». Теперь, если вы, конечно, не дай бог, притерлись во дворе или на парковке, оформлять аварию через приложение стало в два раза быстрее. Искусственный интеллект внутри программы, надеюсь, будет сам отлично, да, проверять фотографии по повреждениям по базам данных, сверит ВИН-номер машин со страховой и автоматически заполнит данные обоих водителей. Самое главное нововведение – лимит выплат при оформлении через смартфон без вызова инспектора ГАИ вырос до 400 тысяч рублей. Но только если у вас нет разногласий и, собственно, сделана детальная фотофиксация. Так что обновляйте госуслуги в телефонах – штука полезная.
1: Очень.
2: Да. Кстати, по поводу притертостей. Запчасти для иномарок, на всякий случай, снова подорожают. Оригинальные, особенно для европейских автомобилей, в России вырастут на 5-10%. Особенно заметен рост на Рено, редкие европейские и американские автомобили. Ну, а также модели, которые поставлялись небольшими партиями. Поэтому лишний раз, друзья, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем.
1: Все меньше и меньше поводов покупать европейских автомобилей.
2: Ну, а раз мы коснулись и запчастей, то инженеры тоже не сидят на месте. И, собственно, давайте навстречу высоким технологиям, которые нам представили, а именно умное лобовое стекло с полноценной функцией дополненной реальности для массовых автомобилей. То есть, если с недавнего времени, ну как, по последние лет 5-10, мы испытывали вау-эффект, когда садились за руль управления и видели, как проецируется на лобовом стекле та или иная информация.
1: Скорость, да.
2: Да, то сейчас это предлагают сделать всем. Объясню, в чем речь. В общем, раньше выводилась только маленькая цифра скорости на стекле, ну и там какие-то штучки. Но новая технология превращает все лобовое стекло в огромный прозрачный монитор. Навигатор теперь рисует неоновые стрелки поворотов прямо на реальной дороге перед вами, подсвечивает границы вашей полосы в сильный туман и заранее также выделяет цветом пешеходов, красным, например, да, который собирается вот сделать шаг с обочины. Разработчики уверяют, что лазерная проекция абсолютно безопасна для глаз и не отвлекает водителя, так как все подсказки появляются строго по траектории движения машины. В общем, ждем эту фантастику в автосалонах, как, наверное, доп, да, или в автосервисах, как, ну, хочешь, сделаем. Пока что она в качестве разработки только вот выпустили ее. Ну и на десерт, друзья. Внимание всем, кто уверен в своих водительских навыках. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный суперпроект «Формула Авторадио». Сегодня, 14 сентября, мы официально стартуем. На кону не просто звание лучшего водителя, а потрясающий призовой фонд, за который действительно стоит побороться. Грандиозный финал настоящих, так скажем, гонок по правилам пройдет на улицах столицы 10 октября. И поверьте, наши партнеры приготовили для финалистов крутейшие награды. Вот победитель, например, за первое место заберет ключи от новенького автомобиля «Лада Искра».
1: Вот это мощь!
2: От АО «АвтоВАЗ». За второе и третье место компания «Тосо» Синтез, выпускающий антифризы «Феликс», подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей.
1: Вообще не слабо.
2: А участников с 4 по 10 места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка».
1: Приятно.
2: Да, шанс есть у каждого, так что, друзья, заходите на сайт Авторадио.ру, ознакомьтесь с правилами, в игру вступайте и докажите, что вы настоящий профи. На этом новости из мира авто на сегодня завершены, но не наш эфир. Он движется только вперед, навстречу к вам. Кстати, очень скоро мы встретимся в драйв-чате, где обсуждаем вещи, приобретенные БУ, а может быть, вы их и продаете, да? Напишите нам о своем опыте 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв!

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк.
1: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фит.аута.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
14: Мне с гусем.
13: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
16: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
17: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
20: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, 8.40 в столице. Драйв-шоу «Поехали» продолжается. Обсуждаем корягу за 80 тысяч рублей и самые странные покупки с рук. Так, здесь появились те, кто коллекционирует или ценит прекрасные. Вот, например, люди, это действительно, нам написали, продают воду из лужи, в которой отражалась знаменитость. Обертка от шоколадок 20-летней давности или обычной 3-литровой банки с заряженным воздухом. Внимание, последний за 10 тысяч рублей продается.
2: Ну, реально, деньги из воздуха.
1: Да, включайтесь и вы, друзья, в обсуждение, какую самую дикую или бесполезную вещь вы лично покупали с рук, может быть, поддавшись минутному порыву, и... Ну, и пишите, да, что я. 915-459-2020. Мне очень понравилось сообщение, где даже скриншот отправили.
2: Так.
1: Доброе утро, как вам палка для битья крапивы? Андрей из Санкт-Петербурга присылает фотографии, где лежит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 палок, просто обычных, и продают их за 19 999. При заказе от 6 товаров продавец готов сделать скидку за 19 599. Прикинь, реальное объявление.
2: А прикинь, кто-то купит. Ну, вот реально.
1: Ну, я не знаю, зачем. Оль написал, что один раз купила сыну ноутбук игрушечный с рук. Он его сломал, а внутри нашли 2000 рублей. Добавили, купили новый.
2: Нормально.
1: Кто-то
2: нормально
1: хранил и кто-то забыл свои копилки.
2: Владимир написал, сняли старый линолеум 2 на 2 метра, который был поврежден в нескольких местах. Собственно, поэтому и сняли. Я хотел выбросить, но жена сказала, выстави на продажу. Я посмеялся. Ну, кому он нужен, старый еще и поврежденный. Но все-таки выставил за 500 рублей. На мое удивление, на следующий день забрали.
1: Забрали?
2: Забрали 2 на 2 метра, поврежденный линолеум за 500 рублей.
1: Александр написал, в 32 года купил у школьника скейт. Также через вот эти объявления. Ага. На скейте эмблема Манчестер Юнайтед, весь затертый, но висит в гараже, ни разу не использованный. Ну, видимо, знаешь, как часть интерьера просто. Ну, классно. Галина написала, здравствуйте, буквально сегодня договорились о покупке.
2: Но?
1: В кавычках пишет, пипирки какой-то, я не знаю, что это за штука, для держания тарелки в микроволновке. Такой пластиковый тройничок. А еще увидела объявление о продаже 1 миллиона порубленных банкнот Банка России, упакованных в брикет за 1500. Ну, это, наверное, нужно Галине скинуть объявление вот где, господи, Александру, который вон купил скейт для гаража. Может быть, и деньги эти прессованные тоже заберет.
2: Мне больше нравится вот эта пипирка с рук.
1: Ну, а как ее назвать?
2: Я не знаю, как назвали.
1: Вот эта треугольная штучка, на которой ставится стекло в микроволновке, чтобы оно крутилось. Вот этот поддончик. Ну, как она называется?
2: Поддончик.
1: Нет, сам поддончик ставится на нее.
2: На трех... Вот это. Ну...
1: Ну вот оно и подходит.
2: Поддончика.
1: Оно и подходит. Приобрел у коллеги по работе БУ цифровой фотоаппарат еще с большой карты памяти. Очень удачно. Дешевле нового в 2 раза. Классные фотки, долго пользовался. Вот. Но у него очень редкий аккумулятор. Потому, ну,
2: поэтому
1: умирает часто, да. Но новый такой найти не смог. Ну, Сергей, все можно найти. Главное, вот, верить в это. Либо зайдите к нам в игру «Много денег» на Авторадио, напишите «Мечтаю об аккумуляторе для этого фотоаппарата». А что нет, мы возьмем и сделаем.
2: Последний суперфиналист, третий по счету. Хотел, мечтал о фотоаппарате с мощным объективом.
1: Вот с ним надо вам, мне кажется, тоже связаться. Я думаю, что он в курсе, где все это берется. Так, в продолжении часа давайте с вами встретимся уже вживую в игре «Купи слона», где у нас очередной товар скрыт за отзывами. Ваша задача — разгадать этот товар и забрать у нас классный подарок.
2: 258-3320, код Москвы, 495. Звоните.

0: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Только сегодня невероятное предложение.
0: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
2: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.

0: Купи слона. Поехали.
1: Давайте поприветствуем участника в нашей игре «Купи слона». Зовут его Алексей. Он представитель города Брянск. Леш, доброе утро.
2: Привет, Леша.
3: Здравствуйте, ребята.
1: Привет, привет. Ты уже здесь в делах или еще пока свободен?
3: Пока свободен.
1: Отлично. Тогда вопрос тебе сразу же, относящийся к нашей игре. На маркетплейсах что-нибудь покупал?
3: Покупал.
1: Конкретно? Есть какой-то пример?
3: Конкретно камеру велосипед сыну.
1: Камеру для велосипеда. Правильно я услышал?
3: Да, да.
1: Супер. А отзывы оставляешь, нет? Наш ты человек.
3: Оставляю, но очень редко. Оставляю.
1: Ну, хорошо. Главное, что оставляешь. И негативные, и положительные мы все вычитываем, и потом появляется игра. Итак, к правилам.
2: Правила элементарные. Сейчас я буду озвучивать тебе вместе с Денисом отзывы к одному конкретному товару на Marketplace. Пойдем от самого сложного, наименее понятного, к самому простому и наиболее очевидному. Если сможешь по первым двум отзывам догадаться, о каком товаре идет речь, получишь классный подарок от Авторадио. Если только после третьего отзыва, ну тогда подарок будет попроще, но тоже приятный.
1: Все понятно, Алексей?
3: Да, понятно, все понятно.
1: Все, давай, усаживайся поудобнее, поехали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый, наименее понятный отзыв оставил человек с ником «Неопознанный летающий мужик». НЛМ. Купил втайне от семьи. Когда они узнали, то жена готова была порвать свидетельство о браке, а дети захотели себе такие же.
1: Я мечтал об этом.
2: Мечтал?
1: До сих пор не могу реализовать. Потому что я думаю, ситуация будет такая же. Ну, очень хочется. Итак, Алексей, есть ли понимание, о чем идет речь? О чем написал нам неопознанный летающий
3: мужик? Вообще ничего не понятно. Давайте перейдем ко второму.
1: Хорошо. Его, этот отзыв, оставил ленивый пельмень. Что он пишет? То, что машине хватало на день, этому хватает на весь сезон. Угу. Иногда мне кажется, что он питается воздухом и моим адреналином.
2: О, вот сейчас попонятнее сильно.
1: Угу.
2: Расход маленький. И адреналина много выделяется, когда
1: и смотри,
2: ты...
1: И жена против. Если брать первый. Но детям нравится. Что-то с бензином связано. И явно с адреналином.
2: Ну, Лёш.
1: Ну, понятно же. Ну, Алексей, дай...
3: Если честно, мне непонятно.
1: Ну, зато честно. Ладно, давай перейдем к третьему отзыву.
2: Ну, хорошо, давай. Оставил его огнедышащий тапок.
1: Кстати, популярный автор.
2: Огнедышащий тапок?
1: Да, он много оставляет комментариев.
2: Ну, спасибо ему за это. Так вот, я назвал его HP в честь солиста одноименной группы.
1: Mm-hmm.
2: Не будем говорить, какой, понятно, какой.

0: первое время от страха орал так же громко, как он в своих треках. Помнишь трек «How much is a fish»?
1: Угу.
0: Вот солист этой группы HP как раз.
1: А что за группа-то? Вот это намек.
0: Угу.
1: Итак, Алексей.
2: Да-да, я с вами, я думаю.
1: А ну ты спишь уже.
0: Было такое, да, у меня тоже ощущение.
1: Чуть-чуть прикорнул. Итак, смотри, последняя возможность. Значит, купил втайне от жены, и жена была очень сильно разгневана, но детям понравилось. А мало ест бензина, и в то же время выдает большое количество адреналина, когда пользуешься этим. И, соответственно, зовут этот аппарат HP.
0: Не HP, его зовут так же, как коллектив этот,
1: ну,
0: музыкальный.
1: Нет, назвали его HP.
0: Угу.
1: Ну, как бы, это тонкий намек, о чем идет речь. Итак, считаем до трех. Раз, два, три.
2: Нет, нет, ребят, версии нет.
1: Нет версии. Ох, и ах. Ну, давайте тогда проверим. Возможно, ну, что-нибудь выстрельни. Вдруг это будет попадание.
0: Мало ест бензина.
1: Ну, три, ну, два раз.
2: В машине мало ест бензина, нет. Пылесос, не знаю.
1: Пылесос!
0: Пылесос мало ест бензина, проверяем.
3: Ответ неверный. Это мопед.
1: Мопед или скутер? Вот, HP. Ваня же тебе сказал, how much is the fish? Группа, скутер.
0: Он, не,
1: блондин.
0: Не
1: знаешь? Знаешь такого?
2: Да, конечно, слышал.
1: Да ладно, не огорчайся.
2: И слушал.
1: Вообще не расстраивайся. Мне очень понравилось, что мы, ну, про скутер говорили. Светлана пишет, мопед.
0: Мопед.
1: Представь, как группа мопед. Встречайте. Мотоцикл, скутер, ну, догадались. Но Светлана была первая. Поэтому я думаю, что мы можем ей вручить подарок.
0: Ну, абсолютно заслуженно вручая.
1: Светлана. А разрешите вам вручить наш фирменный классный пауэрбанк, который достается вам. Вы раньше всех написали нам правильный ответ благодаря порталу. Но давайте тоже не забывать, что у нас большое количество игр, поэтому в любом случае, Леш, мы тебя ждем в любой момент. Звони, выигрывай, ни в коем случае не расстраивайся. Вот, надеюсь, этот день, ну, точнее, сегодня не повезло, но повезет другом обязательно.
0: Тоже сегодня.
1: В процессе работы. Может быть, где-то там финансовая просто удача тебе улыбнется. Так что давай, звони еще, а мы тем временем перейдем уже в новый час, там нас ожидает Николай Никулин, наш кинокритик. И готовьте чемоданы, отправимся в недалекое путешествие, но, как мне кажется, сейчас очень популярное.
0: Очень. Ну и билеты там вроде не очень,
1: ну,
0: дешевые.
1: Ну, нам расскажет Михаил Ронкайнен, человек, который, сколько у него, 26 паспортов заграничных он уже использовал, чтобы весь мир объездить. В общем, ребята, переезжаем в новый час, там еще интересней.
4: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.

0: Мегафонова Марина
1: Владимировна. ОГРН П-321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Опять назад пустым ехать.
3: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
8: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Польше допустили эскалацию конфликта Москвы и Варшавы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает агентство ПЭП. По словам Туска, наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. При этом для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, предупредил премьер. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде. Он предложил альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать.
0: Про инициативы.
2: Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В этой связи систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то, что капитального, а хотя бы какого-нибудь ремонта. Эта системная проблема, считает Гибадинов. Сенатор пояснил, что жители домов, которые копят деньги на спецсчете, находятся в относительном плюсе. Они сами решают, на какие ремонты тратить средства. Но таких домов меньшинство. В основном это новый жилой фонд.
0: Про правосудие.
2: Ханты-Мансийский районный суд обязал нефтяную компанию выплатить своему сотруднику 500 000 рублей за участие в ежедневных утренних планерках по телефону. Об этом пишет «Комсомольская правда». Мужчина рассказал в суде, что с 2023 года 6 раз в неделю он обязан был подключаться к оперативному совещанию, которое проводилось с 7.30 до 9.30. При этом рабочая смена начиналась у него в 9 часов. Не участвовать в совещаниях работник не мог, поскольку эта обязанность напрямую прописано в его должностной инструкции. Компания при этом не оплачивала сотруднику эти дополнительные часы. Работодатель уверял, что мужчина подключался к совещанию из дома, а значит, и не работал вовсе. Судья приравнял ранние созвоны к сверхурочной работе. Она по закону оплачивается в двойном размере.
0: Про природу.
2: В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, передает «Комсомольская правда». Начало недели, по словам синоптика, еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем будет от 15 до 20 градусов. Но со среды погода на Центральной России возьмет под контроль азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные, по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильные температурные режимы. Режим без резких перепадов. Ночью столбики термометров покажут 6-11 градусов. Возможны густые туманы и обильная роса. Днем воздух в столичном регионе будет прогреваться до 18-23. Визитной карточкой этих дней станет летающая в воздухе паутина. Народный признак устоявшегося тепла. Официальный курс доллара 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Так, уже 9 утра в столице, друзья, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем свой финальный эфирный час вот прямо сейчас. Привет всем, кто проводит время тут вместе с нами. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Рабочий день в городе уже вовсю кипит. Начальники рассылают первые задачи. Но давайте не сразу включаться в этот процесс. Здоровый пофигизм. Улыбаемся и двигаемся только вперед. Во-первых, навстречу драйв-чату, где сегодня, спасибо большое, забавные, конечно, вы скриншоты отправляете на тему, что вы покупали БУ, а может быть, что-то продавали благодаря этим самым объявлениям, а точнее, приложениям с объявлением, да?
1: Ну и так можно.
0: Пишите 915-459-2020.
1: Кстати, за лучшее сообщение в этом часе мы еще и подарим два билета на ледовое шоу Евгении Медведевой, дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Так что, пожалуйста, постарайтесь, вспомните. Кроме того, в этом часе киноафиша от кинокритика. Это в ближайшее время. И чуть-чуть попозже отправимся в большое путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в

0: Итак, друзья, давайте сделаем резкий поворот от классной музыки к интересному диалогу с кинокритиком, который нам в очередной раз посоветует, что же посмотреть в кино. И, а может быть, не выходя из дома. Можно остаться и посмотреть что-нибудь на онлайн-платформах. Николай Никулин традиционно в это время нам представит топчик, что действительно достойно. Поехали.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николя.
2: Привет.
3: Денис, Иван, доброе утро.
2: Сразу спасибо тебе за джентльменов. Вот я прям такое удовольствие получил от этого сериала.
0: Это Гай Ричи, надо говорить, не ему.
2: Но он нам посоветовал.
3: Ну, «Гангстерленд» скоро выйдет, кстати, о нем мы тоже расскажем, тоже ждем, да, от Гая Ричи. Но в этот раз я к вам не с такими суровыми боевиками, но, тем не менее, это кино про суровые будни, про отношения. Первая картина выходит в онлайн-кинотеатре, вышла, вернее, называется «Всего одна ночь». И почему она так называется? Потому что, собственно говоря, и если я сейчас вам перескажу коротко аннотацию, вы все поймете. Собственно, есть всего одна ночь в Нью-Йорке будущего, а действие разворачивается в антиутопическом обществе, где запрещены романтические отношения до брака, но есть всего одна ночь, когда можно и на свидание, и можно больше. Вот. Тут, конечно, в такой истории, это романтическая комедия, в такой истории важны главные роли. И вот обратите внимание, можно посмотреть в трейлере, вот они кушают пиццу, это Каллум Тернер и Моника Барбара. Про Монику Барбару интересно сказать, поскольку вообще она стала известной в 31 год, когда появилась в «Топ-Гане», «Мэверик» с Томом Крузом. Затем она появлялась в фильме «Собор». Кстати, мне очень понравилась одна из рецензий. Было написано, что на наших глазах независимый кинематограф находит свой голос. И это все, конечно, благодаря этой актрисе. Что касается Каллума Тернера.
2: Очень похож на жидкого металла из «Терминатор 2».
3: Ты про Каллума Тернера?
2: Да, на этого актера.
3: Самое удивительное, кстати, что...
0: Судя по затылку, где ты...
2: А по затылку не похож, а вот по лицу очень похож.
3: Мне нравится...
0: Открой, ты что?
2: Вот эти разрез глаз и форма лица.
0: Этот похож на актера, который снимался в фильме «Социальная сеть», помнишь, который типа придумал ее? Но никак не на того, ты че?
2: Давай.
3: Друзья, сейчас я скажу самую интересную вещь. В нашем разговоре Каллум Тернер — это один из главных претендентов на нового Джеймса Бонда. Главных.
0: Кого?
3: Джеймса Бонда, да. Именно он и должен сыграть, и даже уже, ну, кто только не говорил в пользу его. Да, серьезно. Он недавно появлялся в фильме «Вечность», кстати, с Элизабет Олсен, вот, и там боролся с Майлзом Теллером.
0: Ребят, если вы смотрели «Человека-паука» очень давно, там, помните, был песочный человек?
3: Да,
0: вот,
3: да, да.
0: Вот он на него больше похож, чем на Джеймса Бонда или «Терминатора».
3: Слушайте, но надо сказать, кстати говоря, что про него много чего говорят. Вот он сыграл в свое время в сериале «Война и мир» Анатолия Курагина. Вы знаете, Анатолий Курагин — это человек вообще с... он самый отвязный, наверное, персонаж Толстого, и у него никаких нет нравственных ограничений. Вот, может быть, поэтому он его взял здесь на главную роль, потому что человек, у которого как будто эмоциональных ограничений нету, даже эмоционального диапазона, но он и не нужен. Тут важно вот быть просто красавчиком. Ладно, мы слишком долго говорим об этой картине, я хочу про другую поговорить, тоже очень важная, называется «На краю Оук-стрит», и там тоже очень супер, я бы сказал, состав. Там Хэтуэй и Юэн Макгрегор. Макгрегор 25 лет назад в «Мулен Руж», помните, пел про любовь, а теперь уже пора бы и петь про брачные отношения. Но какие бывают сложности в брачных отношениях? Вот, например, представьте, вы живете в маленьком городке, у вас есть домик, и вдруг что-то происходит, перестает идти вода, обрушивается земля, и вылезают доисторические ящеры, практически парк юрского периода. И Энн Хэтуэй, если совсем недавно вот ждала своего «Одиссея», как мы помним, сколько, 20 лет она ждала, здесь уже... времени нет ждать, нужно убегать от динозавров. И, собственно, главные герои только делают, что убегают. Режиссер этой картины, вот это внимание, Дэвид Роберт Митчелл, человек, который прославился хоррором «Оно придет за тобой», сейчас выйдет еще и вторая часть. Но как-то после этого вот давали ему финансирование под Silver Lake, он выпускал тоже не то хоррор, не то метаироническое высказывание, не то какая-то притча в духе Дэвида Линча. Вот она не очень понравилась. И тут второй шанс ему дали, и это картина и блокбастер, ну, то есть, правда, все-таки динозавр, это всегда интересно. Благодаря динозаврам Стивен Спилберг стал супер знаменитым. Но, с другой стороны, это и авторское кино. А чем оно авторское, вы посмотрите. В общем, оно и динамичное, и в то же время есть медленные такие паузы на поговорить.
0: Все это мы где можем посмотреть?
3: Все это в онлайн-кинотеатрах, друзья.
0: Уже с сегодняшнего дня?
3: Да.
0: Спасибо тебе большое. Николай Никулин, как всегда, традиционно, ребята, все самое свежее из мира кино представил вашему вниманию. Спасибо.
2: Пока.
1: Поехали! Драйв!

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер восточный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
7: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
8: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Где встретимся?
11: В тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
11: Я же сказала, в тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
12: Стоматология для всей семьи «Медлайф». Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ «Гринхаус». Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн-запись на сайте medlife.life.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом. В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 4141. 8 800 200 ровно 4141.

0: Поехали! На Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: А вы знаете, дамы и господа, в нашей студии появился человек с 25 загранпаспортами.
2: Михаил Ронкайнен, путешественник, вновь приземлился здесь, в нашей студии.
0: Большое путешествие.
1: Доброе утро.
3: Приземлился прямо из Киргизии. Прямой рейс Бишкек-Авторадио.
1: Бишкек-Авторадио. Существует такой?
3: Есть.
1: Видимо, частный.
3: Да-да-да.
1: Скажи, пожалуйста, вот как раз про Киргизию хотели тебя спросить. Куда стоит сразу же отправиться, когда мы приземлились в это прекрасное место?
3: Сразу же. Вы можете остаться в Бишкеке. На самом деле, два аэропорта есть в Киргизии международных. Столица Бишкек и еще один город, который называется Чулпан-Ата, на озере Иссык-Куль. Иссык-Куль — это жемчужина Киргизии. Угу. Это одно из самых больших озер мира, входит в тридцатку. По глубине вообще, по-моему, в семерку входит. В общем, это такой Байкал, только на высоте 1700 метров. Очень высокогорное озеро. И в него втекает 80 рек, не вытекает ни одна. И по этой причине...
1: Жадная какая.
3: По этой причине, поскольку там нет проточной воды, там как бы вот эти все минералы скапливаются, оно соленое еще к тому же. Такое не как море, но оно солоноватое. Так вот, Иссык-Куль — это самая главная достопримечательность Киргизии, и на его берегу стоят самые интересные места, которые стоит посетить. Например, там есть каньон, называется он «Сказка», и это действительно как сказка. То есть я много раз слышал выражение, что приходишь куда-то, а там, значит, как на Марсе. А вот там действительно как на Марсе.
1: Красная поверхность?
3: Там все красное, все выжженное, там почти нету никакой растительности, и все это настолько извивается, настолько там крутые есть виражи вот в этом ландшафте. Один из самых примечательных и впечатляющих каньонов в моей жизни, прям рядышком с ним, есть такая развлекуха для туристов, называется «Охота с беркутами». Что происходит? Значит, беркут стоит у вас на руке, если у вас получится поднять руку, потому что он много весит. А где-то вдалеке, там, в поле, лошадь, за которой привязана шкура. Он видит шкуру, навостряет взгляд.
1: Ага.
3: Секунда, мгновение.
1: И
3: он взмахивает крыльями и начинает лететь.
1: Бабах! Прям
3: с твоей руки. Он взлетает и планирует туда вниз. А ты с горы запускаешь небольшой. Он такой щух.
1: То есть на настоящих каких-то там животных охота не происходит? Это все чисто постановочные
3: театрализованные? Нет, проходит на настоящих и специально натаскивают на настоящих. Но вот этот вот лайт-формат, который может посетить обычный самый турист, он подразумевает вот такую вот развлекуху. Если вы охотник, то вы можете заплатить чуть больше этим беркучи, так называют этих людей, и отправиться на охоту.
1: В город.
3: На лисиц, на волков.
1: Сколько стоит данное развлечение?
3: Все очень дешево в Киргизии, и охота на беркутов стоит тоже какие-то копейки.
1: Подводя итог, хотите недорого, бюджетно, но в то же время увести килограммы впечатлений, go to Киргизия.
3: А хотите вообще бесплатно, смотрите программу «Вне зоны доступа» на телеканале «Моя планета».
1: Ну, смотреть. Знаешь, есть еще проще, можно слушать наши подкасты.
2: Там тоже тот же самый, по сути, ведущий, Михаил Ронкайнен, путешественник.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Авторадио.

0: Итак, ребята, пришло время, собственно, подводить итоги нашего драйв-чата. Мы достаточно большое количество сообщений прочли, поделились вам за это отдельное спасибо. Но есть еще минутка оказаться в числе тех, кто будет озвучен по теме сегодняшнего драйв-чата. Сами вы покупали или продавали вещи с рук? Вот так вот. Какая была самая странная покупка в вашей жизни? И доводилось ли вам видеть, как люди выставляют на продажу абсолютный хлам за космические деньги, как мы сегодня уже увидели, палка для того, чтобы бить крапиву. Да и просто мы начали плясать от палки, которую продают за 80 тысяч рублей. Вообще кошмар, ведь кто-то явно купит. Итак, давайте посмотрим, что есть к этой минуте, и будем завершать.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Галина написала: «Привет, ребят, при переезде на новую квартиру все мебели, даже двери, все продала. Забрали буквально все, даже ванну, радиаторы отопления, объявление выкладывала. Демонтаж за счет покупателя. Приезжали со своим инструментом, все разбирали сами, увозили. Все это недорого, хоть какие-то деньги выручила». Вот так вот.
2: А так бы еще вывозить пришлось, еще бы деньги пришлось свои тратить.
0: Радиатор навряд ли. Вот эти отопления. Некоторые дома уже идут с ними как.
2: Ну, некоторые меняют, когда приезжают.
0: Да, ну, не знаю. Елена пишет: «Доброе утро, я вот так по объявлению квартиру купила».
2: Ух ты.
0: Ну, а как иначе-то купить, я тоже не понимаю. Но я имею в виду, когда не новые.
2: Нормальная
0: история. Ты же заходишь на определенный сервис, смотришь. Разные. Это, ты так удивился?
2: Не, ну, логично, по объявлению квартиру купила. Может, она там со скидкой была, за 2500?
0: Нет, если это была палка какая-нибудь за 8 миллионов, и в комплекте шла квартира, тогда это было бы ничего себе. А тут просто. Так, что еще?
2: Ольга написала: «Однажды на поделке в садик понадобились прозрачные крышечки от сметаны. 30 штук минимум. Так вот, собирать долго, ну, 30 банок сметаны, конечно, долго. Думаю, гляну-ка я вот где-нибудь на объявлениях. Не поверите, нашла. Оказалось, девушка выставила их просто для прикола. Очень она удивилась, когда я попросил их продать мне. Очень удивилась, зачем мне они».
0: А у Ирины есть сообщение. Это тоже, кстати, ребята, одна из проблем вот этих объявлений, когда с рук покупаешь что-то. А продавала билеты на хоккей. Бумажные, не электронные. А приехал по объявлению парень, говорит: «Вот-вот, сейчас должна зарплата прийти». Ну ладно, стоим в коридоре, ждем зарплату. Минут 15-20 прошло, зарплаты так и нет. Я говорю: «Ну ладно, как поступят деньги, мне скинете». И отдала билеты. Ну, итог уже, наверное, все поняли, что парень пропал, денег она не получила. Обманули в собственной квартире. Это Ирина.
2: Неприятно.
0: Неприятно. Это мы осуждаем. Надеюсь, что этот парень сейчас нас слышит. И как-то, ну, совесть мы его разбудим и призовем. Видел объявление. Куплю. То ли правда, то ли удивило, но белье. Вот так вот. Прикинь.
2: Чего в нашей стране белье.
0: Мы Вань Радио. Вот тут надо говорить со мной.
2: Так, ну а что, я с тобой разговариваю.
0: Глаза поднял. Нет, непонятно какое. Просто человек хочет скупить. Видимо, может быть, белорусский трикотаж. Я не знаю, что там. Дальше. Однажды я продала за 5500 старую газовую плиту. Даже за утилизацию, которую надо было заплатить. А тут заплатили мне. На эти деньги купила дочке прекрасные кожаные туфли. Она их носит до сих пор в идеальном состоянии. Правда, единственный у меня вопрос. А ведь отключать газовую плиту и так далее могут только специалисты. Там нельзя допускать просто человека. То есть определенно должен из ЖЭК прийти или управляющий компанией.
2: Ну, он пришел, наверное, отсоединил заранее.
0: 5500. Ну, неплохо. Если это вот было недавно, да, судя по всему, то да. Так, еще есть? Или все, или заводим?
2: Ну, вот тут есть старый самовар, старинный, лежал, долго пылился. В итоге я его продала какому-то коллекционеру за очень хорошие деньги, пишет Ольга.
0: За очень хорошие деньги?
2: Да, старый самовар.
0: Ну, это на даче нужно немножечко поковыряться. Я думаю, там много такого добра. Почему нет? Так, давайте, итог сегодня какой? На каждый товар, даже самый нелепый, как мы уже сегодня поняли, кусок дерева за 88 тысяч всегда найдет свой покупатель. Просто вопрос времени. Продавать старые вещи, конечно, это круто, экологично. Мы к этому вас призываем. Главное, сохранять, конечно, адекватность и не превращать свои балконы и гаражи в музей абсурда. Потому что сегодня мы тоже уже поняли, что многие такую дичь выставляют.
2: Но она продается. Вот что удивительно. Как-то же это вот происходит.
0: Ну, у тебя есть что-нибудь ненужное?
2: У меня сейчас? Все нужное.
0: Все нужное.
2: Ничего не могу отдать.
0: Я согласен.
2: А нет, зимняя резина есть.
0: Уже как летняя, да?
2: Ну нет, шипованная. Ну там процентов 20, наверное, потерял из шипов. Ну, может, 15. Ну, кому надо, если 235 на 45 на R17, пишите.
0: Сейчас пристроим. 915-459-2020. Спасибо всем, кто написал, ребят, на сегодня драйв-чат.
2: Да, ну, размечтался. Какой закончен?
0: Ты
2: вот билеты себе оставишь на ледовое шоу Евгения Медведева?
0: Хотелось бы, но ты меня спалил, поэтому давайте, наверное, отдадим билеты вот этой прекрасной девушке Ирине, которую взяли и кинули тоже на билеты.
2: Ну вот, будет справедливо. Карма восторжествовала. Два билета на ледовое шоу Евгения Медведева и дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене, достается именно вам.
0: Ирина, поздравляем! Ну, поверьте, подарков у нас много, поэтому участвуйте во всех наших забавах, драйв-чате, который продолжится, но уже завтра. А вот сейчас точно все.
1: Поехали! Драйв!

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: «Гонки по правилам». Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: поехали. Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Вот и пришло время прощаться, друзья. Как всегда, подводим итоги сегодняшнего вместе утра, пробуждения. Мы провели, мне кажется, на отлично. Разыграли много подарков, пообщались в драйв-чате и узнали много нового. Например, чем можно заняться в ближайшем будущем, если вдруг у вас есть отпуск, и вы поехали в Киргизию. Почему бы нет? Очень красивая локация, место, которое стоит действительно посетить. Ну, а если лень выходить даже на улицу.
2: Да просто за пределы комнаты.
1: Остаться дома, то Николай Никулин, наш кинокритик, посоветовал, какие сериалы и фильмы можно сейчас посмотреть и быть в актуальном инфополе, так скажем, то, что появилось на данный момент.
2: Ну, кроме того, мы раздали огромное количество подарков. Каждый час стабильно что-то дарили.
1: Да, да, да. Это тоже было. Все на этом, ребята. Остается вам пожелать только хорошего дня. И тут еще, кстати, новость прилетела, что ученые установили, что счастье все-таки в деньгах. Вот. Я вам напоминаю, что можно их, конечно, заработать, а еще можно поучаствовать в игре «Много денег на Авторадио». И подтвердить тот факт, то, что изучали ученые.
2: Долго?
1: Да.
2: Потратили много денег на исследование?
1: А тут вы можете выиграть много денег, просто приняв участие в нашей игре. Заходите на сайт Авторадио.ру и слушайте эфир Авторадио внимательно, потому что уже в ближайшем будущем состоятся очередные эпизоды игры. Все на этом. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо. Драйв-шоу.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1912. Московская область. Городской округ.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте www.azon.ru. 18+.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Посольство России указало на деградацию отношений с Норвегией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Отношения России и Норвегии продолжают ухудшаться, и вина за это лежит на норвежской стороне. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Осло. При этом в Дипмиссии отметили, что отдельные элементы прагматичного сотрудничества пока сохраняются. В минимальном объеме продолжает действовать взаимодействие рыболовных ведомств, а также пограничных и таможенных служб. В начале сентября по запросу украинского «Нафтогаза» норвежские власти задержали на Шпицбергене российское судно профессора Молчанов. Представитель берегового охраны Норвегии при этом подчеркивал, что они и военные не участвовали в захвате судна. Согласно судебному решению, корабль не может покинуть место стоянки до указания губернатора Шпицбергена. Позднее выяснилось, что на борту была арктическая биеннале. Скульпторы, художники и студенты в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Для их эвакуации выделили судно Морспасфлота. На родину возвратились 69 граждан России, находящихся на арестованном судне.
0: Про аварии.
1: В период с января по август в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Это на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. Больше всего аварий произошло в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. Самый быстрый рост отмечен в Татарстане, Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской области. Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года 8 лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад. Эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась. Рост начался еще в апреле, а сейчас темпы ускорились.
0: Про экзамены.
1: Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ в будущем году. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027. Они опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. По итогам тестирования в КИМ могут быть внесены уточнения. Ранее Кравцов заявил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По словам министра, сегодня старшеклассники могут подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и проурочному планированию.
0: Про автомобили.
1: Российский рынок новых легковых авто после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Как сообщил в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за 37-ю неделю было продано около 25,5 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее, когда был установлен сезонный максимум в 30 тысяч штук. Но по сравнению с тем же периодом прошлого года рост оказался символическим, всего около 1%. Официальный курс доллара 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Уникальные возможности организма. Не меняется лишь одно. Главное, радио страны. В вашем приемнике делайте громче. Мы с вами встретили понедельник. И не зря Курочкин с Броневым в драйв-шоу поехали. Сказали, что счастье в деньгах. Это выяснили ученые. Ну а кто мы такие, чтобы с ними спорить? Тем более у нас здесь очень много денег. Счастливый сезон фирменной суперигры продолжается. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний в призовом фонде. 3 мечты мы уже исполнили. Впереди у нас четвертый суперфинал, так что присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном, на гимн авторадио, указывайте желание на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Ну а сегодня заберите у нас 23 тысячи рублей. Такая сумма в банке, которую генеральный партнер игры удвоит. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После атаки беспилотников в Сочи начала работать горячая линия прокуратуры. Жители могут обратиться за правовой помощью или сообщить о нарушении своих прав. Номер опубликован на официальных ресурсах прокуратуры Краснодарского края. Напомню, в результате падения обломков пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Одного человека госпитализировали, а остальным оказали помощь амбулаторно. Кроме того, повреждены 3 частных дома. На местах работают специалисты. Учителя, соцработники и другие специалисты будут защищать россиян правилам защиты от интернет-мошенников. Об этом сообщает агентство ТАСС. По решению правительства в стране планируют подготовить наставников по цифровой безопасности. Ими смогут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции, операторов связи, а также волонтеры. Пожилым людям осваивать цифровые навыки смогут помогать студенты технических специальностей. Кроме того, власти намерены регулярно оценивать уровень цифровой грамотности россиян и при необходимости обновлять программы обучения. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в России. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции без госрегистрации и добавках с некорректным содержанием нормируемых веществ. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно, а покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Мегафон.ру.
1: И Мегафон Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-0389-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: вкусные семечки.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональные предложения у официальных дизайнеров.

0: Может быть, вы тоже замечали, что вот так вот за рулем приходит это спокойствие, когда едешь и концентрируешься на дороге, делаешь при этом громче авторадио и получаешь удовольствие. Могу, кстати, это самое удовольствие усилить, потому что с хорошей новостью пришла. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект «Формула авторадио». Каждый из вас может принять в нем участие, проверить свои знания, правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч, а то и новый автомобиль. Что же нужно делать? Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам тестирования станут финалистами и уже 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Что же надо? Соблюдать правила дорожного движения и быть быстрее всех. А лучший из лучших станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что желаю удачи и добро пожаловать в «Формулу авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи в нашем новом проекте «Формула авторадио». Присоединяйтесь, соблюдайте правила дорожного движения, хотя, я думаю, вы это и так делаете. Вот и проверим.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
3: Только сегодня невероятное предложение.
2: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тернавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
5: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
1: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Орексидон против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого

0: все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
3: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России с будущего года начнут мониторить цены на отдельные продукты. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С 1 января в России будут по-новому отслеживать цены на 24 категории основных продуктов. Это касается отдельных разновидностей мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и круп. Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг получат больше данных о поставках, продажах, затратах, выручке и прибыли компаний. Это позволит видеть, как формируется стоимость товара от производителя до магазина. Как следствие, новая система поможет быстрее находить причины резкого подорожания, будь то рост издержек, проблемы с логистикой или изменение спроса и предложения, пишут «Известия». И в продолжение темы цен. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В список, в частности, вошли средства для лечения заболеваний горла, обезболивающие, лекарства от кашля и другие. ФАС запросил информацию об объемах продаж этих препаратов, а также детализированные сведения о формировании цен.
0: Про штрафы.
2: Побег домашнего животного из квартиры или частного дома в некоторых случаях может обернуться для владельца штрафом или иной ответственностью. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист Дмитрий Матюшенков. Он пояснил, что сам по себе побег не означает автоматического наказания, однако иногда такие инциденты расцениваются как нарушение правил содержания животных. За нарушение этих требований предусмотрен штраф от 3000 рублей для физлиц до 30000 рублей для юридических. Юрист отметил, что регионы могут устанавливать также дополнительные требования к содержанию и выгулу животных.
0: Про работу.
2: Согласно производственному календарю, россиянам в будущем году нужно будет работать 247 дней. Также соотечественников ждут 118 выходных. Об этом РИА Новости заявил эксперт Федерального методологического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Ранее в Общественной палате напомнили, что ежегодно правительство утверждает график переноса выходных дней. Таким образом, время работы и отдыха для граждан сбалансировано.
0: Про регионы.
2: Самым некурящим регионом России является Чечня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения. Согласно данным ведомства, за август доля курящих в Чечне составила 0,32%. Самые низкие показатели также были зафиксированы в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане. Кроме того, в список самых некурящих регионов вошли Северная Осетия, Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мордовия. Данные о новых российских регионах не представлены.
0: Про природу.
2: Прохладное и дождливое лето прогнозируется в будущем году в России. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он рассказал, что причиной этому будет климатическое явление Эль-Ниньо. Если состоится его рекорд, то в 81% случаев лето бывает прохладным и в 73% дождливым. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС прогнозировал теплую зиму на большей части России. Температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Официальный курс доллара 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Я вспоминаю, что же было вчера. 40 километров на велосипеде я отмотала и все время думала, нам бы четвертый месяц лета нужен был бы. Хотя, если наша мечта исполнится, мы потом и пятый попросим. Так что самый лучший день — это сегодня, у нас осенний понедельник. Давайте-ка раскидаем планы на всю эту неделю, а за дело уже с чувством, с толком, с авторадио возьмемся завтра. Да, как вам план? Алисе Соболеву, у микрофона. Отличного дня желаю нашей компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ноль плюс.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер восточный, 5 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
1: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Аферисты стали использовать против россиян комбинированные схемы обмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала человеку могут позвонить якобы из банка и предупредить о подозрительных операциях. Затем в мессенджер приходит ссылка на поддельный сайт, где предлагают ввести логин и пароль. Эти данные попадают к мошенникам и могут дать им доступ к счетам. В МВД напоминают, что сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают пароли, данные карты и коды из СМС. Техосмотр автомобилей в удаленных районах могут проводить с помощью передвижных диагностических станций, сообщает «Парламентская газета». Мобильные комплексы планируют использовать там, где не хватает обычных пунктов техосмотра. Они будут оснащены всем необходимым для проверки машины и оформления диагностической карты. Адреса и график работы таких станций должны будут заранее согласовывать с властями региона. Если проект Минтранса примут, то новые правила начнут действовать с марта следующего года. Россияне впервые за несколько лет стали реже покупать кофе на вынос. Как пишут «Известия», с начала года продажи напитка снизились на 4%. Одной из причин эксперты называют рост цен. Средняя стоимость чашки увеличилась на 13% и достигла 215 рублей. На цену также влияют подорожание кофейных зерен и молока, а также рост расходов бизнеса. При этом самым популярным напитком у россиян по-прежнему остается капучино. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Ой, оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Казаки снова сделали хит.
4: Али, мы не казаки.
3: Ойся! Новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. Казаки делают хиты. Ойся! На всех цифровых площадках. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Авторадио.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
2: Только сегодня! Невероятное предложение!
3: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере.

0: Ищите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса.

0: подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
3: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
4: Давно вы знакомы?
5: Давно.
0: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия приостановит поставки газа в Армению. С чем это связано, расскажу через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Россия с завтрашнего дня приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» в Закавказье, который находится на территории России. Поставка газа будет приостановлена до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
2: Про рекомендации.
1: Минприрода рекомендовала региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам. Об этом заявили РИА Новости в министерстве. Там отметили, что животное быстро привыкает к легкой еде и перестает бояться человека, тогда как именно страх – главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии. Минприрода призывает информировать жителей региона и туристов о правилах поведения на природе и оперативно предупреждать их о появлении медведей в местах массового пребывания людей. Напомним, начиная с августа хищники стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев зафиксировали в Бурятии, Хакасии, Иркутской области, Туве, Республике Алтай, Кузбассе, Красноярском крае и на Сахалине. По последним данным, от нападений медведей погибли 5 человек.
2: Про торговлю.
1: Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставки минеральных удобрений. Это позволит России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, в текущем году растут и поставки отечественной продукции в Аргентину.
2: Про природу.
1: Специалисты Института прикладной геофизики допускают вероятность мощных вспышек класса М на Солнце сегодня и завтра. Об этом сообщается на сайте учреждения. В эти дни возможна неустойчивость геомагнитного поля, при этом радиационная обстановка останется невозмущенной. Кроме того, в отдельные часы суток могут ухудшиться условия кратковолновой радиосвязи. Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии РАН сообщил, что корональные дыры продолжат вызывать магнитные бури еще 2 года. Он объяснил, что причиной бури на Земле являются как раз эти дыры во время снижения активности Солнца. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио.

0: Катя Чеботина спрашивает, зачем ей солнце Монако? Давайте найдем ответ, что ли, на этот самый вопрос. А хотя, зачем нам лишние буквы, когда у нас очень много денег? И счастливый сезон фирменной суперигры в самом разгаре. Делайте громче приемник.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, а я, Олеся Соболева, приветствую вас в эфире Авторадио и предлагаю эту песню Люси Чеботиной поменять на деньги. Такая сумма в банке, 23 тысячи рублей, сделаем легко вашими. И с нами, кстати, заодно наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги каждый день. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. И вместе мы исполняем ваши заветные желания. 5 заветных желаний. Было тоже у нас в самом начале сезона. 3 мечты мы исполнили. Поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. Она закрыла кредит на машину в 1 300 000 рублей благодаря Авторадио. Второй наш победитель Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга желал 1 000 000 рублей и получил 1 000 000 рублей. И вот на прошлой неделе мы узнали имя очередного нашего счастливчика Игорь Чугляев из Москвы. Так хотел профессиональную фототехнику, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Ну и этой мечте суждено сбыться. Что же дальше? А дальше у нас еще 2 суперфинала и еще 2 желания. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте вашу мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Каждый день. Прямо сейчас у нас 23 тысячи рублей. Давайте остановим нашу Авторадио-рулетку, узнаем, кто на них претендует. А претендует на них Вера Девяткина из Новгородской области. Очень хочет она получить путешествие. Вот такая мечта, довольно-таки лирическая, приятная. Прямо сейчас звоним в Новгородскую область Вере Девяткиной. Узнаем чуть побольше о ее мечте. Ну, куда она хочет путешествовать? Когда у нее есть свободное время? Ну и денег, возможно, ей прямо сейчас и отдадим. Но прежде гимн Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников. Наш прекрасный гимн. 3 000 рублей. Алло.
2: Алло. Алло.
0: Здравствуйте, Вера. Это Авторадио звонит. Игра «Много денег», счастливый сезон.
2: Слушаю вас, слушаю внимательно.
0: Да я слышу, что у вас там на фоне играет. Хотелось бы убедиться, Вера. Вот гимн мы слышали, а что за песня только что у нас была в эфире?
2: Слушаю внимательно. Люся Чеботина.
0: Так.
2: Зачем мне солнце?
0: Ты правильно, зачем? Вера, правда, вы все сделали так, как нужно. И гимн у вас звучит, и Авторадио в приемнике. Мы вам дозвонились и сделали вас богаче на 23 тысячи рублей. Ура!
2: Так, как нужно. И гимн у вас звучит.
3: Ура!
0: Я у Веры и тут, и там, да, звучу. И в телефоне, и в приемнике. Забирайте деньги.
2: Да, кушать готовлю под вашу музыку.
0: А что у вас там на обед, рассказывайте?
2: Рагу овощное.
0: Жаль, что вы в Новгородской области. Я пришла к вам на рагу. Вера, расскажите-ка нам о своем путешествии, о своей мечте. Вы куда хотите-то поехать?
2: Ой, хочу попутешествовать по нашей России.
0: Ну, а
2: за миллион.
0: Есть ли у вас какой-то уже первый город, точка отправная?
2: Да, город Мурманск.
0: Там северное сияние, там киты, там Териберка. Да. Классная мечта, Вера. Я надеюсь, что она осуществится благодаря Авторадио. А пока вам 23 тысячи рублей, которые генеральный партнер игры Озонбанк удваивает. То есть 46 тысяч рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Ну и приятного аппетита. Вот это Вера молодец. Вот это Новгородская область хлебосольная. Поздравляем вас с выигрышем. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке стартовая сумма 5000 рублей. Позвоним в любой момент вам и сделаем их вашими. А вообще напомню, что в счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов, 5 ваших желаний, а под Новый год исполнится 6-я мечта. Потому что 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одно ваше желание. Так что присоединяйтесь, поможет вам специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте. Видите, как это все легко и просто у нас в эфире.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
5: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Правительство дополнительно выделит больше 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом пишет «Комсомольская правда». Еще около 140 миллионов направят сами регионы. Эти средства позволят привлечь примерно 500 врачей, фельдшеров, медсестер и акушерок для работы в сельской местности, небольших городах и удаленных поселках. Участники программ получают единовременные выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. С начала года средний чек за ремонт и обслуживание автомобиля в России вырос на 14% и достиг 13 400 рублей. По данным «Российской газеты», расходы сильно зависят от возраста машины. Для автомобилей младше 3 лет средний чек составил около 7 тысяч рублей, а для машин старше 10 лет – больше 14 тысяч. Эксперты связывают разницу с износом. С возрастом автомобили чаще требуют уже не обычного обслуживания, а полноценного ремонта. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседовании готовы далеко не все. Против использования нейросетей при найме выступили 42% участников исследования. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 1.ру.
1: Ибо это Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: нужно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovo/rvb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калятина.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении антироссийских санкций. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Постпреды стран Евросоюза не смогли сегодня согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что постпреды стран ЕС снова встретятся сегодня для продолжения дискуссий. По данным «Политика», Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списка уберут лишь Усманова. Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций. Дискуссии идут о том, что нужно ли, как обычно, распространить их действие еще на 6 месяцев или сразу на 12. Так, Словакия не желает расширять сроки продления мер. Для продления санкционного режима нужно единогласное решение, отмечает «Политика».
0: Про происшествие.
2: В Казани выявили 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции в одном из кафе. В 22 случаях подтвержден сальмонеллез. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Все заболевшие употребляли шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В кафе выявили многочисленные нарушения. С реализации сняли 44 килограмма продукции. По информации Роспотребнадзора, в продуктах обнаружили кишечную палочку.
0: Про мошенников.
2: Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напоминают, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным.
0: Про цены.
2: В России средняя цена автомобиля к концу года достигнет 3 800 000 рублей. Рост в прошлом году составил 8-11%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за последние 6 лет средневзвешенная цена выросла примерно вдвое. В 2025 году цены снижались в первой половине года, а весь прирост пришелся на период с сентября по декабрь. Пик, это 3 540 000 рублей, был достигнут в ноябре за счет высокой доли параллельного импорта. Ну а сейчас рост наблюдается третий месяц подряд.
0: Про столицу.
2: Метеорологическая осень наступит в столице на следующей неделе. В городе прогнозируются затяжные дожди, температура воздуха до 16 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, уже в предстоящие выходные 19 и 20 сентября погода начнет меняться под влиянием североатлантических циклонов, а на следующей неделе окончательно испортится. Метеоролог добавил, что на следующей неделе в Москве столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов. Кроме того, в регионе ожидаются продолжительные осадки. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Вот не поверите, только что взяла в руки свой телефон, а там у меня на заставке большой воздушный шар. Показываю вам видеотрансляцию. Заходите на сайт Авторадио.ру, смотрите. Ну и, собственно, я сама в цвете мандариновом. Уж не знаю, к чему все эти знаки, но как будто бы мы с вами правильным курсом движемся. Только вперед, в компании радио номер один в России. Делайте громче Авторадио в каждый дом, как говорится. Олеся Соболева, микрофон. У нас проходит очень даже приятный осенний понедельник. Надеюсь, что у вас на него далеко идущие планы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Где встретимся?
4: В тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
4: Я же сказала, в тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
5: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
6: Телефон 46 20 20, сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
8: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Министерство просвещения направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей педагоги смогут готовить конспекты, презентации, тесты, упражнения, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал останется за учителем. Загружать в такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы школ запрещено. Россияне все чаще выбирают более компактные квартиры в новостройках. По данным агентств недвижимости, средняя площадь купленного жилья в городах-миллионниках за 2 года сократилась примерно на 3%, до 46,5 квадратных метров. Эксперты связывают это с высокими ценами и ипотечными ставками. Покупатели стараются снизить общую стоимость квартиры. Сильнее всего площадь жилья уменьшилась в Омске и Самаре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
1: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно съедете.
1: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите мебель. Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Только сегодня невероятное предложение.
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
8: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Казаки снова сделали хит.
4: Али мы не казаки.
3: Ойся. Новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. Казаки делают хиты. Ойся. На всех цифровых площадках. 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали предложение КНР и Индии по Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в ходе контактов в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой. По словам Пескова, они говорили о готовности их стран сыграть свою роль в регулировании конфликта. Это было весьма позитивно воспринято Владимиром Путиным. В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования конфликта, отметил Песков. Он также приветствовал призыв американского лидера к Украине прекратить удары по российским НПЗ. Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Дональд Трамп в выходные заявил, что украинские атаки усугубляют мировой дефицит и вредят всему миру. По его словам, проблемы с поставками связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинским конфликтом. И в продолжение политической темы. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Накануне Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Там он находился с 11 по 13 сентября. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч. Напомню, БРИКС – это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств – Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия.
0: Про такси.
1: Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Об этом ТАСС рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Министр добавил, что испытания на безопасность могут занять максимум 5 лет. Пилотные образцы аэротакси в России уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях, отметил Никитин.
0: Про работу.
1: Курьер, администратор социальных сетей, SMM-менеджер и специалист по нейросетям стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для студентов России. Это следует из результатов исследования работа.ру и подработка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, в Улан-Удэ ищут курьера на велосипеде с окладом до 160 тысяч рублей. Администратору соцсети в Новосибирске обещают зарплату до 155 тысяч. В Москве менеджеру нейросети предлагают до 110 тысяч рублей. Работа предполагает удаленный гибкий график, от кандидата требуется базовое понимание нейросетей и интерес к технологиям. Администраторы в одном из столичных музеев предлагают до 75 тысяч рублей. В обязанности входят встречи посетителей, проведение экскурсий, работа с кассой и документацией. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Как раз-таки эта песня Леонида Агутина и стала счастливой для нашего слушателя из Москвы Игоря Чугляева, который мечтал о профессиональной фототехнике для съемки птиц в дикой природе. И вот на прошлой неделе в третьем суперфинале игры «Много денег» автор радио исполнила его мечту. Вы можете точно так же присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи, много денег и исполнения мечты. We'll be right back.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
3: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
6: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
7: Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 41 41. 8 800 200 ровно 41 41.
1: Реклама на Авторадио.
10: 44 82 81.
1: Музыка

носить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей одного из кафе в Казани. Об этом сообщили в ведомстве. По последним данным, симптомы выявили у 33 человек, среди них есть дети. У 22 заболевших подтвердили сальмонеллу. Роспотребнадзор также обнаружил бактерии в соусах и овощной нарезке. После проверки из кафе изъяли 44 килограмма продукции, а само заведение опечатали. Интерес российских школьников к естественно-научным предметам продолжает расти. В этом году такие дисциплины на ЕГЭ выбрали 35% выпускников. Это выше планового показателя в 32,5%. Такие данные привел министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в стране действует программа по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Одна из ее задач – сделать эти предметы более привлекательными для учеников. Среди россиян заметно вырос спрос на осенние поездки в Узбекистан, сообщает «Москва-24» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. По данным специалистов, продажи по этому направлению увеличились до 65% по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего туристы выбирают классические экскурсионные маршруты и короткие поездки по городам. При этом сами туры за год подорожали в среднем на 5-10%. Среди самых популярных направлений остаются Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Смотрите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Фарингосепт! После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: задание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
3: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
4: Они чувствуют нас.
1: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Реклама.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Центробанк увеличит лимит переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Как пишут ведомости со ссылкой на проект ЦБ, сейчас за одну операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Также ЦБ собирается расширять возможности СБП для бизнеса. Появятся новые варианты переводов и возвратов, а компании и индивидуальные предприниматели смогут через систему совершать платежи в бюджет.
0: Про поручение.
2: Правительство разработает новые меры защиты российских авторов и брендов за рубежом. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Он отметил, что это позволит повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность креативных индустрий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабмина, речь идет в том числе о защите товарных знаков, авторских и смежных прав от незаконного использования. Подготовить предложение поручено вице-премьеру Александру Новаку. В правительстве отмечают, что в российских креативных индустриях сейчас работают более 4,5 миллиона человек.
0: Про правила.
2: Отказ АЗС продавать топливо в канистру может нарушать права потребителя. Как пишет журнал «За рулем», Роспотребнадзор признал это незаконным после жалобы автомобилиста в Петербурге. На одной из заправок ему отказались налить бензин в подходящую тару. Ведомство объявило владельцу АЗС предостережение. При этом ограничения на заправку канистр все же существуют. В каких случаях может быть ограничена продажа топлива в канистру, Авторадио объяснил юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: Закон указывает, что в машине нельзя перевозить более 240 литров суммарно и не более 60 литров в одной канистре. При этом нужно учитывать, что закон также четко ограничивает те канистры, где можно перевозить бензин. Категорически запрещены стеклянные канистры и запрещены канистры из материалов, допустим, пластика, не предназначенного для использования бензина. Потому что бензин является агрессивной средой, и если мы хотим заправиться, то учитываем то, что канистры более 60 литров не используем в принципе, они запрещены, и также спокойно заправляемся. А да, есть у некоторых заправок запрет на заправку кроме машины еще и канистры. Это связано с тем, что просто ограничивается продажа определенного количества литров бензина в одни руки.
2: Также эксперт добавил, что в случае незаконного отказа в продаже топлива стоит обратиться в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру. При этом окончательно признать действия конкретной АЗС незаконными и обязать ее продать топливо может только суд.
0: Про предупреждение.
2: Покупка билета на концерт у перекупщика может закончиться тем, что на мероприятие просто не пустят. Как рассказали в Роскачестве, один и тот же электронный билет мошенники могут продать сразу нескольким людям. В таком случае пройти сможет только тот, кто первым активирует его на входе. А если концерт отменят, вернуть деньги через перекупщика практически невозможно. Как передают Москва-24, эксперты Роскачества также нашли как минимум 10 фейковых сайтов и 7 телеграм-ботов, которые предлагают билеты на концерт Kanye West в России. Цены на них доходит до 6 200 000 рублей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: не вращаемся. Еще раз приветствуем всю страну. Тем более игра «Много денег» продолжается. Сейчас в банке стартовая сумма в 5000 рублей. Потому что сегодня был сорван банк в 23 тысячи. Наши поздравления победителю. Наша служится Вера. Забрала себе огромный банк. Игра продолжается.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Разумеется, сбываются. Во-первых, они сбываются благодаря Авторадио. По-другому и быть не может. Ну и, разумеется, с нами наш генеральный партнер Озонбанк, который, собственно, и обещает дополнительный суперфинал в конце года. А также Озонбанк, как вы понимаете, удваивает все выигрыши, абсолютно все денежные выигрыши. Мы, соответственно, уже с вами разыгрываем 4 миллиона из 5, потому что совсем недавно состоялся третий суперфинал нашей фирменной игры «Чугляев Игорь». Еще раз наши искренние поздравления уроженцу Пензенской области. Любит у нас Игорь фотографировать птиц в дикой природе. Ну, вот как раз-таки мечтал человек о профессиональном фотооборудовании, объектив и далее по тексту. И все, конечно же, для Игоря будет реализовано. Еще раз наши искренние поздравления. Но сезон продолжается. Игра, естественно, не стоит на месте. Впереди 4-й суперфинал. Впереди 5-й суперфинал. Впереди 6-й дополнительный от партнера, как я сказал ранее. Соответственно, добрая половина сезона впереди, да, она будет очень яркая, жаркая, и, конечно, она будет очень прибыльная. Поэтому отправьтесь на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете и решите, что для вас важнее всего. Как было сказано ранее, Авторадио будет воплощать все это в реальность. Кому-то голливудскую улыбку, кому-то баню, кому-то дорогу до дачного участка, кому-то закрытие ипотеки, кому-то новый автомобиль. Все абсолютно разные. Поэтому мечтайте, а Авторадио, конечно же, все это будет, как было сказано ранее, в реальность воплощать. Ну а сейчас в банке у нас с вами, да, как было сказано ранее, стартовая сумма 5000 рублей, которая, естественно, благодаря партнеру, в случае чего, превратится в 10, и нам осталось определиться, с кем мы будем играть, но здесь поможет, как всегда, авторадио-рулетка. Краснодарский край на связи. Наша слушательница по имени Елена. Мечтаю жить в собственном, современном, двухэтажном деревянном доме. Во как. Хотя ходят слухи, что те, кто пожил в двухэтажном доме, почему-то хотят жить в одноэтажном. Но это уж все это детали, да? Все мы разные. Давайте у Елены, в случае чего, все это сейчас и уточним. Набираем ее номер телефона. Ну и, разумеется, для начала мы ждем гимн Авторадио. С него всегда все начиналось, будет начинаться. Так, пожалуйста, прекрасно. Уже 3000 заработаны, естественно, удвоенные. Назвать песню. Заберут все 10 тысяч. Елена.
2: Алло.
0: Алло, Елена, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас поздравляю. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Не
0: ожидали совсем. Ну, хотя бы посмеялись, улыбнулись. Уже прекрасно. Мечтаете о собственном современном двухэтажном деревянном доме. Все правильно?
2: Правильно.
0: А сейчас в квартире проживаете, как я понял?
2: В доме, но не в современном, в одноэтажном.
0: Ага. Ну, я же говорю, только что сказал, выходят слухи, что те, кто жили в двухэтажном, хотят почему-то жить в одноэтажном. У вас наоборот все, да?
2: Да, у нас наоборот.
0: Да повыше еще желательно. Семья, я так понимаю, большая. Ну что ж, Елена, мы будем за вас болеть. Действительно, существует и 4-й, и 5-й, и 6-й дополнительный суперфинал от партнера. В любом из них ваша мечта может стать реальностью. Сейчас, естественно, за гимн Авторадио вы деньги уже получаете, но если назовете прозвучавшую песню, получите больше.
2: Не слушали
0: в данный момент. Но судя по настроению и вашему яркому смеху, вы в целом рады, что Авторадио вам дозвонилось.
2: Конечно.
0: И спасибо вам за эмоцию. Спасибо вам за положительную, приятную эмоцию. Это
2: спасибо
0: действительно
2: вам
0: здорово.
2: За звонок. А то я уже отчаялась.
0: Ладно уже. Отчаиваться — это вообще самое последнее дело. Номер участвует тем более неограниченное количество раз. Можем дозвониться вновь, и победа к вам обязательно придут. Договорились?
2: Да, конечно.
0: Договорились. Еще разочек удачи. И, естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Елены. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Елена сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетку остается запустить. Что мы с вами и сделали. На кону с этой минуты 7 тысяч рублей, которые также превратятся в 14 тысяч. Сезон продолжается. Что делать, вы знаете. Ну и, конечно же, помните, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед!
1: Много денег! Счастливо! сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер восточный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
11: Где встретимся?
10: В тумане.
11: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
10: Я же сказала, в тумане.
11: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
12: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Банк России подготовил план финансового развития рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие три года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В Центробанке отмечают, что новый проект продолжает ранее выбранный курс. Мошенники стали выходить на молодых россиян через мессенджеры и предлагать им якобы легальную и высокооплачиваемую подработку. Об этом сообщили в МВД. Под предлогом съемки для туристических проектов преступники просят присылать фотографии и видео различных объектов, а также их координаты. Затем переписку могут использовать для шантажа и угроз. Правоохранители призывают не выполнять подобные просьбы незнакомцев и не отправлять им фотографии, видео и координаты объектов. В августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024-го, их количество сократилось почти на треть. Эксперты объясняют это тем, что банки по-прежнему строго оценивают кредитную историю заемщиков. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Ростелеком.ру.
1: И мегафоном Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-537-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру.
1: 18+.
9: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу «За гончарным кругом», дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Только сегодня невероятное предложение.
3: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
4: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44 82 81.
0: Музыка.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мама, дочь и сын против нового соседа.
7: Ты что, реально собрался здесь жить?
8: Вас выживать.
6: Кто из них не жилец в квартире?
8: Да вы все равно съедете.
6: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Под Анапой спустя 4 дня потушили лесной пожар. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Лесной пожар в заповеднике Утриш под Анапой полностью ликвидировали спустя 4 дня. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Возгорание началось 10 сентября. Огонь прошел около 10 гектаров. Тушение осложняли труднодоступный горный рельеф, сухая погода и ветер. К работам привлекали десятки специалистов и вертолет Ми-8. Уже 12 сентября открытого горения не было. После этого специалисты продолжали проливать и обследовать территорию.
0: Про электронное голосование.
2: Россиянам напомнили, как подготовиться к дистанционному голосованию на выборах. Как пишут «Известия», для участия на федеральной платформе нужна подтвержденная учетная запись на госуслугах, а данные в профиле должны быть актуальными. Подать заявление можно до полуночи сегодня, 14 сентября. Само онлайн-голосование пройдет с 18 по 20 сентября на портале дистанционного электронного голосования. Оно будет доступно жителям 32 регионов. Москвичи смогут проголосовать через портал mos.ru. Отдельное заявление им подавать не нужно.
0: Про школьников.
2: Спрос на репетиторов перед началом учебного года заметно вырос. В августе занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ искали примерно на 75% чаще, чем месяцем ранее. При этом специалисты предупреждают, дополнительные занятия нужны не каждому школьнику. Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин рассказал газете «Ру», что сначала стоит понять причину трудностей. Это может быть конкретный пробел в знаниях, усталость или проблемы с организацией времени. Эксперт Минпросвещения Денис Придухин в беседе с «Авторадио» отметил, что умение ребенка учиться начинается с начальной школы.
3: Если началка сможет сформировать навык учиться ребенку, чтобы он сам мог добывать эти знания, то ему не нужны никакие репетиторы. Он будет сидеть, приходить домой, он сам себе разработает тот же тайм-менеджмент, когда он что делает. Здесь самое главное со стороны родителей не мешать и не перегрузить ребенка. Допустим, знаете, есть такой момент, когда родители приходят, говорят, вы знаете, у нас ребенок там все время был отличником, а сейчас не успевает. И мы когда начинаем разбираться, мы смотрим, он посещает 150 центров дополнительного образования и ходит на две спортивные секции. А вот эта вся система, что ребенку надо больше дать, чтобы он больше был чему-то занят, она приведет к перегрузу и отобьет желание ребенка самостоятельно что-то получать, какие-то знания. И здесь надо все нормировать. Репетиторы, ну, поверьте мне, это не всегда хорошо. Школа способна подготовить детей на очень хорошие результаты.
2: Эксперты добавляют, что репетитор полезен прежде всего тогда, когда есть конкретная задача. Например, разобраться с отдельной темой или подготовиться к экзамену.
0: Про погоду.
2: В Москве в ближайшие дни сохранится сухая и довольно теплая погода. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на синоптика Александра Шувалова, до четверга существенных осадков не ожидается. По прогнозу гидрометцентра, 17 сентября воздух в столице прогреется примерно до 27-29 градусов. В пятницу к региону может подойти атмосферный фронт и принести дожди. А уже в выходные погода начнет постепенно меняться в сторону осенней. Также в гидрометцентре предупредили, что московский регион в предстоящую ночь на вторник, 15 сентября, накроет туманом. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

Москва, вне всяких сомнений, прекрасна, столица нашей родины, но страна-то гораздо больше. Наша страна — это прекрасные тысячи городов, которые, кстати, сейчас тоже настроились на прямой эфир Авторадио. Это также великолепно. Приветствуем всех и каждого и продолжаем наше музыкальное путешествие. Делаем звук погромче в студии Иван Прудников, и продолжается прямой эфир.

0: Сонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер восточный, 5 метров в секунду.
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. 2 банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10-8-937-2-555-444.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
2: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Центральный банк планирует внимательнее следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится в проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуют по заказу финансовых организаций. В ЦБ отмечают, что популярные блогеры не всегда обладают необходимой экспертизой, а рекламу могут выдавать за личное мнение. Аферисты создают копии сайтов страховых компаний и предлагают россиянам оформить на них полис ОСАГО. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. На поддельном ресурсе человека просят указать паспортные данные и реквизиты банковской карты. После оплаты полис не приходит, а информация и деньги могут оказаться у мошенников. Эксперт рекомендует внимательно проверять адрес сайта и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Единый госэкзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжается обсуждение демонстрационных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам, в задание могут внести отдельные уточнения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Оля Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Реклама.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
5: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
6: Где встретимся?
7: В тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
7: Я же сказала, в тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
8: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 44-07-07. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
12: Трудно дышать без капель?
13: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
12: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
16: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
2: Реклама на Авторадио.
0: 44-82-81.
2: Музыка.

0: и условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных

0: Облигации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
5: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 11-677-467-8-0761.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Центробанк расширил сервис сообщений о контролирующих лицах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России расширил сервис анонимных обращений. Теперь через него можно сообщить о людях, которые фактически управляют банком, страховой компанией или другой финансовой организацией, но официально не входят в

0: руководством. Как пояснили в ЦБ, это могут быть советники, помощники или люди с доверенностью, которые на практике принимают решения или влияют на действия руководителей. Персональные данные заявителя регулятор не запрашивает, а обращение обещает сохранять конфиденциальными.
1: Про мошенников.
0: Пожилых россиян призвали предупредить о новых схемах мошенников, связанных с цифровым рублем. Как пишет «Известия», аферисты могут звонить от имени банков или Центробанка и убеждать срочно перевести деньги в цифровые рубли, чтобы якобы защитить сбережения. Также встречаются предложения активировать цифровой кошелек или провести специальную конвертацию. Эксперты напоминают, цифровой рубль не требует обязательного перевода накоплений, а сотрудники Центробанка не звонят гражданам с такими предложениями. Любую подобную просьбу стоит проверять через официальный канал связи с банком.
1: Про новые технологии.
0: В Кемерове запустили серийное производство одноместных электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Как пишет ура.ру, для такой техники не нужны взлетные полосы и аэродромы. Российская модель оснащена 8 электромоторами, и электроника берет на себя до 90% управления. Аппараты выпускают в нескольких версиях с грузоподъемностью до 110 килограммов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, что важно учесть при появлении такого транспорта.
2: Ну, до этого, конечно, еще, мне кажется, десятилетия и десятилетия пройдут. Но понятно, что сначала нужно принимать законодательство, которое четко все отрегулирует. Как это происходит, например, с автономным транспортом. Сначала он проходит тестирование в рамках правового режима экспериментального, потом экспериментальный правовой режим заканчивается и начинается полноценное регулирование, принятый закон, скоро будет принят в России. И, соответственно, эта техника будет частью нашей повседневности. Она уже часть нашей повседневности, но будет масштабироваться. Соответственно, в такой ситуации все происходит правильно. А вот, например, с электросамокатами сначала появилась техника, а потом на нее пытаются каким-то образом натянуть законодательство. Законодательство не натягивается, и в итоге на дороге появляются привилегированные участники движения, которым можно все, и им за это ничего еще и не будет.
0: В перспективе подобные аппараты рассматривают в том числе как воздушное такси. Также технологию можно использовать для доставки грузов в сельском хозяйстве и медицине.
1: Про работу.
0: Агрессивный тон объявлений и слишком громкие обещания работодателя могут быть тревожным сигналом для соискателя. Об этом газете «Ру» рассказала HR-эксперт Зуля Лойкова. Насторожить, по ее словам, должны и вакансии, где компания много говорит о заботе и сотрудниках, но при этом из описания видно, что нагрузка будет высокой, а границы рабочего времени размыты. При этом требования к стрессоустойчивости или предупреждения о возможных переработках эксперт не считает автоматическим поводом отказаться от вакансии. Иногда это просто честное описание условий работы. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 26 копеек, курс евро 97 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Не знаю, как насчет маршрутки, но в эфире Авторадио мы встречаемся регулярно. Где звучит Авторадио? Вопрос второй. Главное, чтобы вы нас внимательно слушали. И, конечно же, слушали с нашим фирменным гимном Авторадио мобильного места гудков. По крайней мере, если хотите побеждать. А что-то мне подсказывает, что хотите.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Разумеется, мечты сбываются благодаря Авторадио, потому что в этом году вас ждет 5 суперфиналов в сумме, но ведь есть и 6-й дополнительный в конце года от нашего партнера, от Озонбанка. И также Озонбанк удваивает абсолютно все выигрыши. Вот, пожалуйста, в банке 7 тысяч сейчас они могут превратиться для вас в 14 тысяч рублей. Красота самая настоящая. Ну и, разумеется, третий суперфинал совсем недавно отгремел. Чугляев Игорь продолжает принимать наши искренние поздравления. Уроженец Пензенской области, бизнесмен, мечтал о фотооборудовании прекрасном, плюс, естественно, объектив. Так понимаю, нужен. Все у Игоря будет в полном порядке. Что хотел, собственно, тот Авторадио обязательно и получит. Осталось определить, чего хотите вы, потому что мы разыгрываем 4 миллион из 5 частями. Теперь уже, да, математика простая. Впереди 4-й суперфинал, впереди 5-й суперфинал, 6-й дополнительный. Так что шансов реализовать свою мечту более чем достаточно. Сезон-то продолжается. Поэтому сайт Авторадио, простые действия по замене гудка в мобильном наш фирменный гимн, пользуясь удобным сервисом. Ну и вуаля, о чем бы вы ни мечтали, все это может стать для вас по-настоящему реальным. Ну и, соответственно, мы будем останавливать рулетку дальше, двигаться исключительно вперед, все как мы любим и умеем. 7 тысяч в банке, как было сказано, превращаются они в 14, и рулетка останавливается. Республика Татарстан. Помочь папе построить дачу его мечты. Гульназа, как я понимаю, об этом мечтает. И, естественно, мы подобные желания только поддерживаем. Прекрасно помочь отцу. Это всегда великолепно. Тем более, я так понимаю, там дача мечты должна быть во всех смыслах этого слова. Ну, раз сезон соответствующий. В общем, звоним. И ждем гимна Авторадио. Гимна Авторадио сразу 3000 рублей, которые будут удвоены, уже сделаны.
2: Алло.
0: Алло, Гульна, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег», счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Да, здравствуйте.
0: Удивлены, шокированы, приятно удивлены.
2: Удивлены.
0: Удивлены. Да, скромно. Помочь папе построить дачу его мечты. Все правильно?
2: Да.
0: Ну, то есть нужны финансовые, как я понимаю, вложения.
2: Было бы неплохо.
0: Ну, то есть дача мечты, она уже в процессе строительства, я правильно понимаю?
2: Нет, еще не в процессе.
0: Еще не в процессе. Примерно оценивали сумму какую-то, какая необходима, примерно хотя бы.
2: Нет, не оценила.
0: Не оценил. Ну, тогда с интервью закончим. А то я вам за 15 секунд, по-моему, 5 вопросов умудрился задать. А в любом случае, за вас болеем. Есть 4-й суперфинал, 5-й, 6-й дополнительный. В любом из них ваша мечта может стать реальностью. Мечта благородная, помочь отцу всегда прекрасно. В этом только поддерживаю. Сейчас могу предложить 14 тысяч в сумме, если назовете прозвучавшую песню только что в эфире Авторадио.
2: Угу.
0: Вы можете назвать песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио? Только честно.
2: Нет, не смогу.
0: Нет, в данный момент не слушали, да? Наугад, наверное, хотели, да? А наугад нельзя. В любом случае. Но так или иначе, у нас же проигравших не бывает. У нас был гимн Авторадио, это прекрасно. И, соответственно, ваш номер по-прежнему в игре. Участвует он неограниченное количество раз. Можем вам дозвониться вновь. Договорились?
2: Спасибо.
0: Вам огромное спасибо и за улыбку. Тоже большущее спасибо отдельно. В будущем еще раз удачи. Как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. У нашей служницы теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. 9 тысяч с этой минуты на кону. Сезон продолжается. Как вы поняли, сезон только набирает обороты. И все помнят, да, в конце года в дополнительном супер шестом финале. Да, можно и так. В суперфинале, шестым по счету. В супер шестом финале. Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Да все дороги через наш официальный сайт. Так что действуйте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Реклама.
5: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и саников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
7: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Столовая «Русь» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в «Омега-клиник» будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия временно запретит вывоз серной кислоты за рубеж. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение должно обеспечить стабильные поставки российским промышленным предприятиям и производителям минеральных удобрений. Запрет начнет действовать через 10 дней после официального опубликования документа и сохранится до конца года. При этом для международного транзита и некоторых других случаев предусмотрены исключения. Законодательную базу для использования беспилотных грузовиков без водителя в кабине планируют подготовить к 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева. Сейчас по российским дорогам общего пользования ездит 121 беспилотный грузовик. Их общий пробег уже превысил 20 миллионов километров. Савельев указал, что к 2030 году количество беспилотников на дорогах планируют довести до 4000. Учителя, социальные работники и другие специалисты будут обучать россиян правилам защиты от интернет-мошенников, сообщает ТАСС. По решению правительства, наставниками по цифровой безопасности смогут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции и операторов связи. Пожилым людям осваивать цифровые навыки смогут помогать студенты технических специальностей. Помимо этого, в стране планируют регулярно оценивать уровень цифровой грамотности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Новосибирск.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-937. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Конечно. Thank you.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелией. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Ради хорошего.

0: Грэм 112-77-47-03, 18-40, 18+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Авторадио.

радио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Только сегодня! Невероятное предложение!
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее условия акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Gland J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Gland. Лицензия ЦБ РФ

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия и Вьетнам расширят сотрудничество в технологиях и инвестициях. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Ханое подвели итоги государственного визита президента Вьетнама То Лама в Россию. Как пишет российская газета, поездка прошла с 7 по 9 сентября и завершилась подписанием пакета соглашений между двумя странами. Стороны договорились активнее развивать сотрудничество в энергетике, инвестициях, образовании и науке. Отдельный акцент сделан на стратегических технологиях, цифровизации, искусственном интеллекте и мирном атоме. По итогам визита Россия и Вьетнам также подтвердили курс на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства.
0: Про Евросоюз.
2: Еврокомиссия готовит новые возрастные правила для соцсетей и других онлайн-платформ.

0: платформ. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на «Политика», детям до 13 лет аккаунты смогут создавать только родители и полностью их контролировать. Для подростков от 13 до 15 лет хотят ввести ограниченные профили, в том числе запретить свободное общение с незнакомцами. После 15 лет пользователи смогут самостоятельно заводить страницы. Для контроля возраста планируют использовать специальную систему проверки. Новые правила могут распространить также на видеосервисы, онлайн-игры, чат-боты и помощников. По данным издания, новый закон о защите детей Еврокомиссия представит 17 сентября.
1: Про погоду.
0: Температура и атмосферное давление в Москве сегодня превышают обычные для середины сентября значения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на синоптиков, температура воздуха достигла показателя плюс 19 градусов. При этом существенных осадков до конца дня не ожидается. Столичный регион остается в области повышенного атмосферного давления. Подробнее о погоде на неделю в столичном регионе Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Температура будет умеренно теплой. Это 17-19 по среду включительно и 20-22 в четверг и пятницу. Что касается осадков, Москва без осадков до четверга включительно. В пятницу подходит фронт атмосферный с северо-запада. Вероятность дождей увеличивается до 80-90%. Ветер практически всю неделю юго-западной четверти. Не сильный, 5-10 метров в секунду, 10 это максимум. И не очень сильные изменения давления. К четвергу упадет до 745-744, затем опять начнется рост.
0: В выходные, по предварительному прогнозу, температура останется примерно на уровне плюс 18-20 градусов, но вероятность дождей станет выше.
1: Про инициативы.
0: Идея роботов, которые убирают тополиный пух, в будущем вполне может стать реальностью. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, если подобное устройство понадобится коммунальным службам, ведомство готово обеспечить нормативное сопровождение и принять все необходимые регуляторные решения. Пока известные роботы-пухососы из соцсетей были только цифровым мемом, но похожая техника уже существует. В Москве, например, испытывают многофункциональных роботов-уборщиков. Они могут собирать мелкий мусор, пыль и листья, мыть улицы и убирать снег. Специалисты отмечают, что создавать отдельного робота только для тополиного пуха не слишком выгодно, поэтому логичнее использовать универсальные машины со сменным оборудованием. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 34 копейки, курс евро 97 рублей 76 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: радио.
1: Ну что ж, добрый вечер, здравствуй, страна.
2: Привет.
1: Вот и наступил тот день, когда мы с Захаром опять вдвоем, потому что на Брагина напала хворь.
2: Ну, ты особо-то не грусти. Насколько я знаю, хворь, как ты говоришь, у него не особо и сильная, так что скоро восстановится Миха, и все вернется на круги своя.
1: Ну, это, конечно, радует, потому что, надо сказать, несмотря на отсутствие коллеги Брагина, мы постараемся, чтобы в нашем шоу все будет так же феерично. Первая причина, которая обеспечит феерию, Захар сегодня планирует быть за пультом управления, так что заранее простите за неожиданные возможные огрехи, а пока за режиссерским пультом Иван Прудников, спасибо большое.
2: Вот я бы, кстати, попросил по существу.
1: Хорошо, хорошо. Мы продолжим отмечать наше 25-летие, продолжим вспоминать на дела давно минувших дней, очередные воспоминания уже минут через 40, не пропустите.
2: И, кстати, продолжим вспоминать наши лучшие пародии, так что, как говорили раньше, готовьте ваши магнитофоны.
1: В общем, друзья, должно быть весело, так что мы начинаем, а вы присоединяйтесь.
0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита

0: Друзья, у нас для вас отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания, правил дорожного движения. Это очень хорошо. А еще прекрасно, что можно при этом выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
1: Ну, а все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: 25 лет на Авторадио.
0: Ну а дальше новости, свежие и самые позитивные. Внимание! До Нового года россиянам осталось работать всего лишь 77 дней.
1: Бинго!
0: Это выяснил ТАСС. То есть всего 17 рабочих недель. При этом две из них будут короткими. В ноябре 4-дневные, в декабре 3-дневные. Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря, в четверг. У меня все. Ура, товарищи!
1: Ну а дальше поздравления. Поскольку 13 сентября 75-летие отметил советский российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактер, врач, полковник медицинской службы запаса, народный артист Российской Федерации Александр Яковлевич Розенбаум. Я просто стараюсь быть порядочным человеком, говорит сам именинник про себя, и эта порядочность отражается во всех песнях Александра Яковлевича. И именно поэтому москвичи в честь юбилея Розенбаума даже переименовали станцию Бауманская в станцию Розенбауманскую. Да, на один день, но это ведь тоже говорит об уважении. Так что здоровья, удачи и новых творений, Александр Яковлевич.
0: Да, это действительно прекрасный юбилей. Такой год юбилейный получается. Такие люди отмечают. А дальше еще одна информация, с которой мы выйдем на разговор, на диалог с вами, дорогие друзья. Итак, отсутствие признания и похвалы со стороны руководства может стать причиной ухода сотрудников из компании. Об этом говорят авторитетные HR-эксперты. Это не просто личная обида, а обоснованный с точки зрения психологии фактор, который ведет к выгоранию и потере мотивации. Потому что искренние слова признательности от начальства очень нужны всегда, а особенно после завершения сложного проекта или в кризисные периоды, когда нагрузка и уровень неопределенности возрастают до какого-то необыкновенного вот этого накала. Итак, дорогие друзья, давайте мы сегодня с вами искренне поговорим об этом в лайв-чате. Итак, лайв-чат называется «Доброе слово» и менеджеру приятно.
1: Хвалят ли вас на работе? Есть ли какие-то системы поощрений для отличившихся сотрудников? И вообще, какие есть плюшки для коллег, для сотрудников? Пишите нам +7 915 459 2020. Это смс, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер восточный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
6: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
7: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
10: Где встретимся?
11: В тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
11: Я же сказала, в тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
12: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ну что, друзья, а дальше, к сожалению, неутешительная новость для владельцев автомобилей, поскольку к концу этого года стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в нашей стране вырастет аж на четверть, на 20-25%. По крайней мере, такой прогноз дают представители станции техобслуживания. Ну и называются четыре главных фактора. Это рост налоговой и административной нагрузки, дорогие заемные средства, старение автопарка и дефицит кадров. Понятно, сервисам приходится повышать зарплаты, механикам, диагностам, чтобы удержать персонал. Все это тоже ложится на наш карман. А вот про цены на сервисы и возможные подводные камни при ремонте автомобиля мы хотим поговорить с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым. Максим, добрый вечер.
1: Всем привет, друзья. Привет самому автомобильному радио.
0: Ну
1: привет,
0: и привет. Алло, верды самому автомобильному журналу. А, Максим, вот этот подъем ценника на работы почти на четверть, он согласуется с вашими оценками?
1: Ну, если смотреть с сегодняшнего дня и до конца года, ну, я не думаю, что будет подъем именно на 25%. Тут скорее такой набегающий итог по погоду. Было понятно, что с повышением НДС, с запретом дробления бизнеса, чем занимались многие, ну и так далее, да, с понижением планки, до которой можно работать без НДС, понятно было, что всем сервисам будет тяжело. И уже сами сервисы официальные начали в том числе давить на крупные, я имею в виду, на государственные органы. Давайте это жестче контролировать, потому что, ну, бизнес должен, по их пониманию, наверное, это правильно, существовать в одинаковых условиях, да. Давайте, если уж платят налоги, пусть их все платят, а то у нас огромное количество бизнесов, которые там действительно дробятся, там и уходят от налогов. Покупателю, ну, то есть клиенту, нам с вами, когда мы приезжаем на сервис, от этого платят они налоги, не платят, в общем-то, ну, ни горячо, ни холодно, правда?
0: Ну, потому что мы свои деньги платим, а и нам без наличка по барабану.
1: Конечно. Я не знаю людей, которые приходят в магазин запчастей или на сервис и начинают так с того, что так, а вы заплатили все налоги, ну-ка дайте вашу там. Да нет. Конечно, интересует качество, ну, или запчастей, или проведенных работ, и цену, которую ты за это все платишь. Да, ну, в случае с СТО, как правило, такой комплекс, да, там тебе все и запчасти поставят, соответственно, найдут, и работу проведут. Ну, конечно, будет дороже. Если сейчас наметится тенденция по понижению курса рубля, она такая там немножко переменчивая, но тем не менее, если наметится, то будет еще дороже, да. Ну, в общем, если есть желание и нужно приводить машину в порядок, надо сейчас этим заниматься.
2: А вот, кстати, любой сервис перед началом работ, ну, по идее любой, да, проводит согласование с клиентом. Как избежать того, чтобы даже на обычном ТО чего-нибудь не насчитали лишнего, назовем это так?
1: Ой, слушайте, ну вот я ничего в медицине не понимаю, да, если, не дай бог, там, ну, не знаю, там, зуб пойду лечить, вот мне насчитают, чего мне насчитают, то мне и насчитают, я либо должен верить, либо нет, то есть я к чему, что если человек не специалист, то, в общем-то, у него и нет предмета для обсуждения.
2: Нет никаких шансов.
1: Ну да, потому что обмануть можно легко и много на чем. На проведение лишних работ, которые не требуются, неважно каких, регулировочных, проверочных там, и контрольных там, и так далее. На замене чего-то, что не износилось. На обмане по маслу. Говорят, что заливают такое, а зальют вот сякое. Это не значит, что машина сломается. Но масло похуже, быстрее деградирует. Значит, мотор будет тяжелее. И так далее. Да? И, хотя бочку покажут, что мы отсюда берем. А что там в бочке налито, вы же не знаете. И так далее, и так далее. То есть этапов, на которых вас можно обмануть, их довольно-таки много. И когда человек приходит, ну, не понимающий в этом деле, ну, вот что ему скажешь? Либо ты бери с собой человека, который в этом понимает, хотя бы по базовым вещам что-то подскажет. Это уже хорошо. Вообще надо просто стараться приезжать на такой сервис, где вам откровенно с вами говорят, и все-таки вы понимаете, что вот для вас это делают. Где-то скажет парень, это дорого, но вот надо поменять. А в другой раз я скажу, слушайте, вот по регламенту вот это надо менять. Ну, у вас еще, там, не знаю, там, цепь условно, там, или еще что-то, да, ГРМ, или еще что-то. Живая, давайте мы сейчас не будем тратить деньги. Лучше вот у вас уже колодки износились, вот колодки давайте поменяем. Есть вот такой подход, когда вы понимаете, что вам больше помогают, вам больше подсказывают, чем стараются с вас деньги содрать. Вот на этом сервисе и оставайтесь. Вот это единственный совет. Которые можно дать неподготовленному человеку.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное, друзья. В общем, имейте в виду все, что нам рассказал главный редактор журнала «За рулем», самый автомобильный журнал, Максим Кадаков. Максим, спасибо и всего доброго.
1: Будьте осторожны на дорогах, берегите себя, и чтобы ваши машины ломались как можно реже, а лучше, чтобы вообще не ломались.
0: Счастливо, спасибо.
1: Пока.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
3: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам функционалом. Банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
11: Лента. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
18: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Авторадио.

0: слово и менеджеру приятное, и учителю приятное, и врачу приятное, и инженеру, и курьеру, всем-всем-всем людям, которые работают, конечно же, приятно слышать похвалу. Хвалят ли вас на работе? Есть ли какие-то системы поощрения для отличившихся сотрудников? Возможно, какие-то нематериальные моменты? Это нам особенно интересно. Понятно, что премии — это шикарно. По нашим временам большая премия.
1: Да.
0: Это очень шикарно. Но, возможно, у вас есть какие-то иные такие плюшки для сотрудников, которые вас действительно мотивируют, да, на работу и так далее. Ну вот начнем обзор. Написал Петр. Каждому человеку должно быть приятно, когда на работе видит его умение выполнять свои обязанности. И чем чаще это замечают, тем больше от него КПД, то есть коэффициент полезного действия. Вот что еще не люблю, так это когда сравнивают разных сотрудников. Это плохой тон, и это ни к чему хорошему не приводит. Когда сравнивают коллег с друг с другом, это явно не мотивирует людей, это наоборот их где-то выбивает из колеи. Ну, по крайней мере, как написал Петр.
1: Александр пишет, ну, опять-таки, по поводу нематериальных поощрений. Итак, кофемашина. Там есть кофе и молоко, причем в любое время. Каждую последнюю пятницу месяца пицца, а еще неделя лимонада, неделя апельсинов. Но это уже по желанию руководства.
0: Слушай, ну я так понимаю, что это не в индивидуальном порядке, это просто для всех. И это не поощрение, это такие действительно такие небольшие плюшки. То есть как заботиться о вас, ваше руководство, там, да, чтобы вам было комфортно на работе. То есть это, скорее же, не об успехах и не о том, что тебя замечают, а просто какая-то забота в целом о коллективе.
1: Да.
0: А вот пишет нам сотрудница непосредственно Наталья, не сотрудница, а начальница. Я стараюсь хвалить работников за любые хорошие поступки и результаты. У нас внутри компании весьма теплая отношения. Я очень рада, что мне все работники не стесняются, там, например, просто в мессенджер написать. Я сделала такое-то, такое дело, о котором я не просила, но оно полезно и с кучей довольных смайликов. Я пишу, например, человеку в ответ. Ну как за такое не похвалить от души? Конечно же, хвалю и еще раз подчеркивает, что делает это с огромным удовольствием.
1: Эдуард, он из Киржача, работает водителем фуры, пишет, что поощрение – это хорошо, если в выходные дни ты дома. Ну, понятно, что рейсы-то бывают разные, и туда ты едешь не особо, как бы, думая, в какой день недели тебя отправляют, и в какой день, и сколько ехать туда-обратно. Но, конечно, выходные дома – это хорошо.
0: Ну и совсем короткое сообщение в завершении, к сожалению, без подписи пришло. Сначала хвалят, а потом за это же, бывает, смешивают с грязью. Очень неприятно, товарищи начальники, разберитесь с собой. Вот такое есть сообщение. Друзья, продолжим в том же духе. Итак, хвалят ли вас на работе? Есть ли система поощрения нематериального для отличившихся сотрудников? Вообще, какие вас плюшки ждут там, где вы проводите большую часть своей жизни?
1: Плюс 7-915-459-2020. Это СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Только сегодня невероятное предложение.
4: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
12: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Разное количество самых ярких эпизодов нашей истории связано с так называемыми выездными студиями авторадио. Сорваться с места и провести эфир где угодно. На Олимпиаде за тысячи километров от России, на башне на сумасшедшей высоте или в метро под землей, пожалуйста. У нас всегда готовы, как говорится, чемоданчики с вещами на выход и микрофоны. С 1 июня 2015 года шоу «Мурзилки Лайв» стало выходить в эфир с яхты «Авторадио». Это была одна из самых красивых, одна из самых любимых моих акций. И, кстати, впервые в истории российского радиовещания шоу транслировалось непосредственно с борта корабля во время его движения по реке. Сахар, ты помнишь эти шикарные завтраки на воде с видом на
1: летнюю Москву? Это же каждое утро, каждое утро были омлет или яишенка. Кофе, обязательно
0: аромат,
1: круассан.
0: Рекой, вот это, да.
1: Вообще фантастика.
0: Вообще
1: была.
0: Вот эта сама по себе фраза «я поехала к себе на яхту», она мне так нравилась, сколько там, 2 месяца мы вот ходили по воде. Ну да ладно. Итак, под флагом авторадио в навигацию по Москве-реке отправилась современная комфортабельная яхта, а на ней наша открытая студия с живыми музыкантами. А значит, каждое утро, мы тогда еще работали по утрам, на теплоходе музыка играла, и было много гостей. Популярные певцы и актеры, знаменитые спортсмены и политики, ну и всякие звезды шоу-бизнеса. Надо отметить, что мы всех посвящали в яхтсмены или в яхтсвумен.
1: Women.
0: Для этого гости надевали фирменные бескозырки и исполняли какую-то знаменитую морскую песню. Например, наша обожаемая Ева Польна с душой затянула «Шаланды полные кефали».
2: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Опаньки!

0: Америка! Ева, продолжай!
1: На секунду нам показалось, что и Любовь Успенская тоже с нами.
2: Ощущение было полное.
1: Приходил и Дмитрий Губерниев, не с концертом, хотя ему только дай волю. Он приходил поговорить вроде как о новостях спорта, но в «Яхтсмены» вступил с удовольствием, эффектно, ярко, как всегда. Не все получилось в песне по нотам, но сколько чувств! Переносимся опять в 2015-й.

0: Вот па-па-па, удалось.
1: Какая экспрессия, и это в 8 утра, чтобы вы понимали. Вот что яхта и наше шоу с людьми делала. Кстати, на яхте и публика была. У слушателей авторадио была уникальная возможность прокатиться с нами на роскошной яхте, поэтому ходили по реке большой шумной компанией. По дороге причаливали, брали на борт лучших артистов этой страны. Представьте, вы идете вдоль реки на работу, немного не в настроении, а с проплывающей мимо яхты громко и как-то слишком весело поет Леонид Агутин.

0: бесконечность, понимаете? Пели всей толпой, всей компанией. Агутин прибавлял куплеты и припевы к своей композиции.
1: Но, либо повторял их либо до бесконечности.
0: Но это всем нравилось. В кают-компании яхты «Авторадио» побывали многие звезды. Сколько там было сделано прекрасных фото и видео. Будет желание, найдите их в сетях. Во-первых, это красиво. В общем, есть что вспомнить, друзья. История продолжается.

Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей.

0: комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Читайте все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Трамп заявил о договоренности России и Украины по энергетике. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия и Украина согласились на не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Москва и Киев взяли на себя взаимные обязательства. Трамп также связал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы с ситуацией на мировом топливном рынке. По его оценке, именно конфликт России и Украины стал одной из главных причин роста цен на дизель, а не события вокруг Ирана. Ранее американский президент призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ. На фоне заявления американского президента российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
0: Про автомобили.
2: Покупка автомобиля через Marketplace постепенно набирает популярность. По данным Озон, с момента

0: момента запуска направления на площадке оформили уже более 3000 заказов на машины, причем свыше 1000 из них только за последние полгода. Среди популярных марок – Cherry, Chang'an, Havail, Geely и Lada. При этом на онлайн-продаже пока приходится менее 1% российского авторынка. На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля на маркетплейсе, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
1: В целом, я бы не сказал, что покупка машины на маркетплейсе – это какая-то опасная история, и туда вообще не надо лезть. Там действительно есть нормальные официальные продавцы, дилеры, и сам факт того, что машина продается через маркетплейс, вообще не означает, что с ней что-то не так. Просто здесь нужно понимать, что маркетплейс – это, по большому счету, площадка, через которую вы нашли машину и совершаете покупку. А дальше к этому автомобилю относиться нужно точно так же, как если бы вы бы его приобретали в обычном автосалоне или просто где-то на улице с рук. То есть сначала мы проверяем, кто вообще продавец, что это за компания, официально это дилер или нет, кто будет указан в договоре, кто дает гарантию, обязательно сверяем год выпуска, комплектацию, документы. В общем, все то, что мы бы проверяли при обычной покупке автомобиля.
0: Помимо этого, эксперт отметил, что сейчас на маркетплейсах достаточно широкая линейка выбора авто. Онлайн при этом остается скорее новым каналом продажи автомобиля, а не заменой традиционным автосалоном.
2: Про детей.
0: Больше половины российских родителей говорят, что объясняют детям правила цифровой гигиены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков. При этом сами дети замечают такие разговоры реже. Только 41% рассказали, что родители учат их не отвечать незнакомцам и не публиковать лишнюю информацию о себе. Еще 52% взрослых стараются выстраивать с ребенком доверительные отношения на случай проблем в интернете. Но обратиться за помощью к семье готовы 48% детей. Кроме того, больше трети родителей проверяют установленные на устройствах приложения, а почти четверть – историю браузера.
2: Про здоровый образ жизни.
0: При сидячей работе важнее не интенсивные тренировки, а регулярная физическая активность. Об этом News.ru рассказал фитнес-тренер Сергей Перьев. По его словам, недостаток движения со временем может приводить к скованности, усталости, дискомфорту в спине и шее, а также снижению выносливости. Эксперт советует воспринимать фитнес не как соревнование или жесткий режим, а как обычную часть дня. Регулярная нагрузка помогает поддерживать подвижность суставов, работу мышц и сердечно-сосудистой системы. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 34 копейки. Курс евро – 97 рублей 76 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио.

0: друзья, еще раз всем добрый вечер.
1: Привет!
0: 25 лет вместе. Иногда болеем, да, иногда...
1: Ну, всяко бывает.
0: Всяко бывает.
1: Ну, другие уважительные причины тоже были за это время.
0: Ну, мы с тобой на месте.
1: Это да, и значит, шоу продолжается. Оно must go
0: да,
1: on.
0: Да, Брагину передаем привет, скоро он опять будет в строю, но мы тут не подкачаем, денег раздадим сколько надо. Мы, конечно же, про игру много денег на авторадио. Сколько у нас в банке?
1: Не, ну вот не сколько надо, а именно сколько у нас в банке мы готовы отдать. 9000 рублей, но...
0: Генеральный партнер есть, который прибегает и сразу все на два умножает. То есть 18 тысяч в ближайшем игровом эпизоде мы можем легко и непринужденно разыграть.
1: Самое главное, чтобы мы услышали у вас гимн авторадио, когда мы наберем ваш номер, и вы назвали нам песню, которая вот-вот начинает звучать в нашем эфире.

0: Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Продолжаются наши счастливые денечки, потому что это 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры на Авторадио. Конечно же, с нами генеральный партнер. Всегда хорошо, когда с тобой генеральный партнер. Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты. Если вдруг кто-то забыл, у нас 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это в призовом фонде этого счастливого сезона. Конечно, мы уже поиздержались в хорошем смысле этого слова. То есть уже и 5 миллионов пораздавали.
2: Ну, не 5 миллионов раздали, но 3 уже раздали.
1: 3 из них уже отдали, да? И 3 мечты уже ваших мы практически исполнили. Третьего только что у нас прошел суперфинал. Вот, друзья. Но еще, кстати, напомню, что у нас будет еще одна дополнительная мечта от Озонбанк. Мы ее разыграем в 6-м суперфинале.
2: Ну, а сейчас, друзья, в банке 9000 рублей. Кстати говоря, наличие денег в банке, равно как и движение, вы можете всегда отслеживать на сайте Авторадио.ру. Там же можно менять гимн Авторадио, вернее, звонок в вашем телефоне на гимн Авторадио. И там же можно рассказать о своей мечте. Так что, Гордеева, останови красиво, как ты умеешь.
1: Я уже как умею. Давай остановимся, потому что я как умею, останавливаю. Вот. Ну, как получилось, извините. Так, значит, радиорулетка остановилась и выпал номер телефона человека, которого зовут Николай.
2: Николай, да.
1: Он из Татарстана. И тут вот наступает самый сакраментальный момент. Мы начинаем изучать желания наших слушателей, то есть о чем они мечтают и какие мечты доверяют радиостанции Авторадио. Вот Николай хочет лодку для рыбалки.
2: Его можно понять, я тоже.
1: Очень нравится, что на любое желание наших слушателей Захар всегда комментирует, его можно понять. Мы всех понимаем.
2: Нет, я тоже хочу лодку для рыбалки.
1: Куда тебе грести, господи?
2: Я найду, была бы лодка, а водоем найдем.
1: Хорошо, давай сейчас поговоришь с Николаем, куда вам грести вместе. Так, звоним Николаю. Напомню...
2: Елена Караулова была, да.
1: Ты не такой. Не такой, как все.
2: Сейчас главное гимн
1: услышать. Тебе нужна лодка.
2: Мне да. А гимн хочу также услышать. Гимн Авторадио. Вот он звучит.
1: Тебе хорошо?
2: Да. Потому что 3000 рублей уже Николай получил.
1: А кто, ты будешь разговаривать? Или я буду разговаривать?
2: Ну, я как... Тоже человек, не имеющий лодки, готов с ним поговорить.
1: Да, поговорим.
2: Не получается разговора у меня с Николаем, не могу с ним даже обсудить лодку, но гимн Авторадио мы услышали, а согласно правилам нашей игры, 3000 рублей мы ему с удовольствием отправляем.
1: А тут подключается генеральный партнер игры Озонбанк и удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей, и очень скоро мы догоним Николая из Татарстана на лодке, и он получит эти деньги на свою карту Озонбанка. Друзья, хочу в целом вам напомнить, что у нас призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, а под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить же шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Вот такие вот у нас дела.
2: Подожди, надо же знать, как подрастают деньги в нашем банке. 11000 рублей.
1: Хорошо.
2: Именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Вот теперь все. Давай запускай Авторадио рулетку.
1: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
6: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Москве проходит битва гигантов. Место действия – городская ферма ВДНХ. Главные герои – огромные-преогромные овощи. Арбузы-великаны, кабачки, бревна и тыквы-монстры – все они участвуют в осеннем фестивале урожая, который как раз и называется «Битва гигантов». Фестиваль продлится до 27 сентября, ну а обо всех подробностях нам, надеюсь, расскажет коммерческий директор городской фермы Степан Гуралевич. Степан, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Национальный чемпионат урожая и фестиваль с ним связанные действия грандиозные. И, насколько нам известно, одно из главных мероприятий в его рамках уже прошло. То есть определен победитель в битве гигантов. Степан, расскажите, пожалуйста, про овощ, который выбился в самые тяжелые лидеры.
1: Да, действительно. У нас прошло соревнование по взвешиванию 10 числа. Победителем в этом году стал Ерема Павленко из Иркутска. Его тыква составила весом 817 килограмм. Это просто огромная, как автомобиль такого размера. Рекорд России он, к сожалению, не побил в этом году. Его держит все еще финалист прошлого года. Но, тем не менее, это очень внушительный результат.
2: Слушайте, а вот Ерема Павленко, в каком возрасте он вырастил такую махину, я не боюсь слова?
1: Да, он совсем молодой мальчик, ему, кажется, 14 лет всего лишь.
0: Я тут даже читал, 12, да, Степан?
1: Да.
2: А откуда он?
1: Да, ему... Он из Иркутска.
2: И в Иркутске такие урожаи? Как-то...
1: получается так.
2: Ассоциации как-то Иркутск холодно, по идее.
0: Ну вот, Степан, вы сказали, что эта тыква значительно уступает прошлогоднему рекордсмену. 969 килограммов прошлый рекорд.
1: Да.
0: Вырастил ее самый знаменитый, пожалуй, в нашей стране тыквовод Александр Тюзов. Говорят, он очень сильно расстроился, что в этом году не смог побить собственный же рекорд, потому что он всегда же в лидерах Александр Тюзов был.
1: Ну, я не сказал бы, что он расстроился. Александр с гордостью принял, в принципе, свои результаты текущие. Вот, но он сказал, что в следующем году обязательно побьет этот рекорд.
0: Я, кстати, также читала, что как раз вот этому мальчику из Иркутска семечко, из которого выросла вот эта гигантская тыква, подарил сам вот этот Александр Чусов.
2: Передал по наследству.
0: Да.
2: Скажите, пожалуйста, очень прикладной...
1: Сам породил, да.
2: Да, у меня прикладной вопрос. А как такие овощи привозят в Москву на выставку? На чем?
1: Смотрите, их транспортировали, в принципе, спецтранспортом сюда, то есть нанимали грузовые автомобили, их непосредственно сюда доставляли. Но это все силами спонсоров наших. Спасибо им большое за это. Да. Вот это просто вот полноценно транспортировал сюда в таком вот виде, как она выросла, так она сюда приехала. Дальше ее здесь разгружали же грузчики, техника и так далее.
0: Из Иркутска 817 килограммов. По Чусов
1: да,
0: здесь,
1: да,
0: по Москве,
1: да.
0: 969 килограммов, да, в этом году 640 и так далее. А, скажите, пожалуйста, на вкус вот эти гиганты, они вообще хороши?
1: Честно, ничем не отличается. Мы проводили акцию по кормлению наших животных растениями гигантскими. Вот животные прекрасно их кушали, мы сами люди тоже их пробовали. И организаторы, в принципе, всегда это транслировали, что мы сами кушаем, это пробуем. Поэтому я разницы никакой не увидел.
0: А много ли
1: я не эксперт.
0: А много ли в стране людей, увлеченных этим спортом? То есть много ли участников фестиваля и откуда они приезжают?
1: Вообще в этом году было много участников, больше 100 тыкв у нас здесь привозили на площадку. Вот, они, в принципе, со всех уголков страны были. От Рязани до вот как раз-таки Иркутска и далее.
2: Степан, но вот насколько мы знаем, вот взвешивание, вот это вот ритуал, это же только начало. Сейчас же все эти гиганты будут красоваться на выставке, потом шоу всякие. Вот расскажите об этом.
1: Да, разумеется. Смотрите, выставка у нас стартовала с 12 числа. Набрала нам очень хорошие охваты, очень много людей ее посетило, порядка 5000 человек в первые дни уже пришло. Далее, какие активности предусмотрим в рамках, в принципе, фестиваля. Продлится он до 27 числа. 19 числа мы ждем всех гостей столицы и жителей на проведение карвинг-шоу. Это вырезание различных фигур из тыкв, как раз-таки гигантских, две предоставили у нас организаторы тыквы для этого. В этот же день у нас пройдет кулинарный мастер-класс на тему создания различных блюд из гигантских тыкв. 20 числа все желающие могут прийти попробовать свои силы карвера на маленьких тыковках, то есть повырезать самостоятельно. Mm-hmm. И 27 числа у нас финал фестиваля, финал выставки – это заплыв на гигантских тыквых лодках по нашему озеру. Будет супер круто.
0: Заплыв на тыкву?
2: Заплыв на тыкву.
1: Да, заплыв на тыкву. Забыл, он еще и костюмированный к тому же. Поэтому там все вместе.
2: Как ты ощущаешь себя мальчиком с пальчиком.
0: Ну вообще, да. То есть
1: это точно.
0: И какие-то сказочные герои, да еще плавающие на тыквах. Невероятно. Так что, дорогие москвичи и гости Белокаменной, добро пожаловать. Это все на городской ферме ВДНХ. Спасибо большое. Мы говорим коммерческому директору городской фермы Степану Гуралевичу. Всего доброго и удачи в заплыве.
2: Спасибо вам огромное. До свидания.
1: Спасибо. Хорошо.

0: 1.ру.
1: Мегафон Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
12: ОКЛ Стрит. ОГРН 1176764680761. Город Москва.
13: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
14: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Дорогой Захар, мы давно хотели тебе сказать, какой же ты молодец. Без тебя наше шоу никогда бы не справилось с теми задачами, которые были поставлены перед ними 25 лет назад. Без твоей филигранной работы в эфире мы звучали бы совершенно... А что ты молчишь, хоть бы сказал
1: мне? Давай продолжай, ты молодец.
0: Приятно.
1: Да ты, главное, не останавливайся. Не останавливайся.
0: Друзья, говорим сегодня про похвалу на работе. Доброе слово и менеджеру приятно. Так называется наш лайв-чат. И спрашиваем у вас, не у Захара, а у вас спрашиваем, хвалят ли вас на работе. По достоинству ли оценивают ваши все заслуги, ваши все старания ради того, что вот происходит на вашем рабочем месте. Итак, если у вас есть система поощрения для отличившихся сотрудников, как вы их оцените? Давайте почитаем, Захар. Соблаговолите ли вы?
1: Да, пожалуйста. Вот Климент пишет, отдал больше 20 лет жизни в работе в департаменте информационных технологий одного из банков. Было разное. При старом руководстве начальник мог похвалить, дать внеочередной отгул, пожать руку, поддержать в каком-то начинании. Но последние годы новое руководство департамента, увы, о поощрении не думает. Да, есть форма похвалы. Грамота в файлике. Или кусок оргстекла с гравировкой. При этом все формально, без души, личного участия. Но это для единицы, а в департаменте работают тысячи. Увы, но выгорание — это не пустые слова, и оно довело меня до увольнения. Вот, выжил, в частности, благодаря эфирам «Авторадио».
0: Так, дальше Диана пишет. Хвалят редко, но, смотри, какое условие. Если хвалят при всех, то мне лично очень стыдно. Вернее, не то, что стыдно, мне как-то очень неловко я себя чувствую. Я вообще поняла, что самая лучшая похвала для меня — это когда я сама довольна своей работой. А так, похвала в основном порождает только зависть и обиду, потому что ведь все вокруг тоже работают, и всем хочется тоже какого-то, чтобы их заметили и поощрили.
1: Дальше нам пишет ИИ, искусственный интеллект. Тянула на себе 2 года проект на чистой мотивации и зарплату самого низшего сотрудника в компании. Работала с 10 утра до 3 часов ночи, потому что хотела. В совокупности всех ситуаций сейчас выгорела. Сказала, вот какая у меня должность, столько и буду работать. А мне было сказано в ответ, мы тебя очень ценим, правда, совершенно не понимаем, чем ты занимаешься, но очень ценим. Делай то, что ты делала, надо проекту. По итогу всем пофиг, нашли другого, кто будет тащить проект. А я усвоила важный урок. Кто везет, на том и едут.
0: А еще вот, знаешь, такое сообщение быстренько от Юрия. Хвалит всех, особенно в день рождения. Потом работу навалит и вперед. Ну все. Друзья, продолжим эту тему. Пишите нам еще интересные мнения, ваши интересные ситуации конкретные, которые происходят с вами у вас на работе. Итак, доброе слово и менеджеру приятно. Пишите.
1: +7 915 459 2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Где встретимся?
2: В тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
2: Я же сказала, в тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.

0: Ну что, друзья, парад пародий в честь 25-летия нашего шоу продолжается. И здесь мы вспоминаем не только самые яркие пародии в нашем исполнении, но и самые яркие новости, на которые они были написаны. И сегодняшний пародийный выпуск мы хотим посвятить известному ученому, критику, даже лучше сказать ученому-критику, выпускнику Казахского государственного университета, географический факультет, известному музыканту Юрию Лозе.
1: Его знаменитые высказывания на ту или иную, или даже на ту тему вообще никого не оставляют равнодушным, в том числе и нас. В одном из интервью, например, Юрий Лоза, если вдруг кто не в курсе, раскритиковал австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. 80% Моцарта — это одно и то же. У него есть 20% оригинальных, красивых, гениальных произведений, в остальном он сам себя цитировал, говорит Лоза.
0: А также Юрий Эдуардович рассуждал об экономике двух столиц — Петербурга и Москвы. Так вот, автор-исполнитель песни «Плот» кинул камень в огород основателя северной столицы. Петр Первый – дурачок. Стратегически неправильно переносить столицу в город на окраине. Это было удобно только ему. Он всегда мог сесть на корабль и сбежать в любимую Голландию.
1: В 2016-м Юрий Лоза раскритиковал первый в мире полет в космос. По мнению музыканта, космонавт Юрий Гагарин просто оказался в нужное время в нужном месте. И, кстати, американцы не были на Луне. Это Лоза знал вообще с рождения. Все это смонтированные на Голливуде кадры фильма.
0: Ну, а после выхода кинокартины «Вызов» в 2023 году Лоза усомнился в том, что Юлия Пересильд также летала в космос.
1: Также Юрий Эдуардович подвергал резкой критике британскую группу «Роллинг Стоунс». Он заявлял, что Мик Джаггер поет очень грязно, не попадает в ноты. Музыкант много раз называл группу непрофессиональной.
0: Но одно из самых известных заявлений Юрия Лозы — это то, что Земля плоская, а не круглая. Эту теорию музыкант отстаивает на протяжении многих лет.
2: Они говорят: где-то иди выпей таблетки. Неужели тебе не объяснили, что Земля — это геоид?
3: Ребята, не все так кругло, как нам рассказывают. Если бы Земля была круглая, то мы должны были учитывать закругление этой Земли. Потому что от точки, в которой мы находимся, и перпендикуляра под названием плоскость, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров и возьмем вот этот перпендикуляр, продолжим его дальше, то выяснится, что точка вторая на 60 километрах, она находится ниже по загибанию Земли. Находится ниже на 8 метров. Стоя здесь, я не могу увидеть человека с рейкой на той стороне, потому что мне не даст горб Земли. Но я его вижу.
4: Видишь суслика?
5: Нет.
4: И я не вижу. А он есть.
0: Ну уж, собственно, вот именно это научное изречение.
1: Ну не про суслика,
0: ну, да,
1: а про загибание Земли.
0: И легло в основу нашей пародии, которая датирована 2020 годом.
6: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречай.

0: специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: 8 вечера в Москве.
9: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россиянам объяснили новые правила отдыха в Таиланде. Подробности далее.
9: Про главное.
11: С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60. Как пишут «Известия», большинство обычных туристов перемен почти не заметит. Стандартные пакетные туры обычно рассчитаны на 2-3 недели. Новые правила сильнее затронут тех, кто приезжает в Таиланд на длительный срок, например, на зимовку. При этом россияне, которые въедут в страну до 15 сентября, смогут оставаться там столько, сколько указано в уже полученном штампе. Те, кто купил билеты на 45-60 дней, смогут продлить пребывание уже после приезда в Таиланд. Для этого необходимо обратиться в иммиграционное бюро.
9: Про торговлю.
11: Невыкупленные и отмененные товары на Озон теперь смогут оставаться в пунктах выдачи и продаваться прямо оттуда. Как сообщили в маркетплейсе, после возврата товар снова появится на витрине и станет доступен для заказа. В целях безопасности конкретные адреса таких пунктов на сайте не раскрываются. Продавцы смогут отслеживать статус позиции в личном кабинете. Новая схема охватит более 80 тысяч пунктов по всей стране. Крупногабаритные товары и продукцию с коротким сроком годности по-прежнему будут отправлять на большие склады. А уже в октябре продавцам хотят разрешить привозить новые товары напрямую в ближайшие пункты выдачи. Расходы для селлеров при этом обещают оставить прежними.
9: Про новые технологии.
11: В нескольких американских городах тестируют необычный способ борьбы с превышением скорости. Как пишет «За рулем», светофор изначально держит красный сигнал и переключается на зеленый к моменту приближения машины, если водитель соблюдает ограничения. Тот, кто едет быстрее, успевает подъехать к перекрестку раньше и вынужден остановиться. В Портленде после внедрения такой схемы средняя скорость на участке снизилась с 63 до 48 км в час, а в Северной Каролине число ДТП сократилось на 43%. Реализуем ли подобный метод регулирования движения, Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
12: Это все такое, сферический конь в вакууме. Какая-то идеальная картинка, едет какой-то лихач, и кто-то знает, что он лихач, он едет один, и ему включается там зеленый свет. Если это умный светофор, то в городской, особенно среде, он работает по другому принципу. То есть он работает по принципу разведения максимального ускорения движения потоков. Особенно, когда связаны сложный перекресток и связаны светофоры, то есть весь светофорный комплекс перекрестки, а перекрестки связаны так или иначе между собой. Вылавливать во всем вот в этом потоке, где едут сотни автомобилей в моменте, вылавливать одного водителя, который кто-то решил, что он лихач, и включать ему красный свет, это абсурд. Это работать не будет.
11: Кроме того, эксперт отметил,

0: что этот подход, скорее всего, не будет применяться в России.
1: Про природу.
0: На Сицилии снова активизировался вулкан Этна. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии, столб пепла поднялся примерно на 4 километра. Облако движется на юг, в сторону аэропорта Катании. Для авиации объявлен максимальный красный уровень опасности. Пассажирам, которые планируют лететь через Катанию, советуют заранее проверять статус рейса у своей авиакомпании. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты 97 рублей 76 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, вы тоже наши дорогие и любимые, конечно же, слушатели. Здесь Захар.
1: Да, здесь Гордеева. Да. Гордеева, мне, ты знаешь, очень понравилось, как ты меня хвалила вот буквально 10 минут назад. Продолжай это делать.
0: Нет, я вторую серию не обещала сегодня. Понимаешь, сезон закончился.
1: Нет, у меня есть повод. Я сегодня рулю новости. Я работаю за пультом, заменяю Брагина. Я такой Брагина-заменитель.
0: Брагина-заменитель, да. Звучит сомнительно, но, в принципе, пока справляешься. Давай посмотрим, что еще будет. Впереди еще целый час работы. Захар за пультом, ловите только в этом сезоне. Да, действительно, Брагин спровоцировал таким образом некоторые изменения технические в нашем шоу. Но это и интересно. А тема основная продолжается. Действительно, хвалят ли вас на работе, есть ли система поощрения. И, кстати, в этом... часть совсем буквально, ну, через 15 даже минут будем говорить со специалистом о том, чем опасно не хвалить сотрудников на работе. Действительно, огромное количество увольнений происходит из того, что человека не так поощрили, недопоощрили, вообще не заметили то, что он делает для своих коллег, и, скажем так, для компании, для фирмы в целом. Так что будем говорить со специалистом по этому вопросу. Всех начальников, всех сочувствующих просим прислушаться к этому заявлению.
1: Друзья, вы нам тоже пишите про то, как поощряют вас, какие у вас есть плюшки, система мотивации.
0: И как вас хвалят,
1: да,
0: в работе.
1: Да, плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК. Ну, а как мы уже говорили, здесь Гордеева, Захар, вечернее шоу «Мурзилка Лайф». Продолжаем.

0: Друзья, как вы знаете, в Екатеринбурге сейчас проходит международный фестиваль молодежи. Захар, помнишь, мы тоже принимали участие в фестивале молодежи?
1: И это было в Сириусе.
0: Да, я не про 85-й год.
1: Нет, я-то еще и в 85-м принимал. Нет,
0: тогда я еще в другую категорию выходила. Да. Да, действительно, про Сириус в 24-м году. Ну а сейчас в Екатеринбурге в масштабном мероприятии принимают участие 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, представители науки и спорта, образования и культуры, государственного управления бизнеса, медиа и технологии. Соответственно, программа форума невероятно насыщенная. Молодые люди встречаются, обсуждают, изучают те вопросы, которые актуальны для сверстников в самых разных странах мира, на самых разных континентах. Само собой, одна из самых ярких – это творческая сторона фестиваля. И здесь мы хотим отдельно рассказать про одну российскую команду, с которой давно знакомы. Мы про проект «Казаки делают хиты». Суперкоманда.
1: Давно знакомы, подтверждаю.
0: Давно знакомы, они у нас неоднократно бывали в студии.
1: Большая дискотека «Авторадио», участники.
0: Да, принимали участие, да, вот этим летом. Так вот, они запремьерили трек, который называется «Ойся». Это современное прочтение одной из самых узнаваемых казачьих песен. И знакомая мелодия здесь звучит по-новому, но сохраняя, что важно, казачий характер, многоголосие и энергию оригинала. Премьера, кстати, состоялась прямо на главной сцене Международного форума молодежи в финале «Шествия народов мира».
1: Слушай, мы можем очень долго рассказывать, но это надо слушать, как ни крути.
0: Ну хорошо, давай.
1: Давай слушать.

0: Вот, вот, пожалуйста, вам модный бит и знакомые мелодии. Казаки делают хиты. Слушайте, ну это действительно интересно, это масштабно. И, по-моему, как-то тогда очень-очень такой открытый большой звук.
1: Ну, правильно, хит.
0: По фестивальному. В общем, друзья, слушайте Ося и открывайте казачью традицию в актуальном звучании.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов. Ветер восточный, 3 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Мы цепляемся за похвалы и почести ровно в той мере, в какой мы сомневаемся в своих жизненных успехах. Есть такая глубокая цитата про похвалу. Или есть вот попроще, но, наверное, убедительнее. Выше всякой похвалы может быть лишь материальное вознаграждение. Да, мы сегодня говорим о поощрении, мотивации на работе, в первую очередь о нематериальной. И к разговору сейчас присоединяется кризисный психолог, коуч личностного роста Ангелина Сурина. Ангелина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Вы скажите, реально отсутствие признания и похвалы со стороны руководства становится одной из причин ухода сотрудников из компании, о чем говорят сейчас весьма авторитетные HR-эксперты?
1: Да, совершенно согласна с этим, со всей статистикой, потому что вообще каждому человеку необходимо признание. Это еще с самого детства. Привыкли с детства получать похвалу от родителей, дальше от авторитетных людей. То есть мы чувствуем себя нужными, зачем-то мы вообще существуем в этом мире, то есть какой-то смысл жизни появляется. И вообще признание, оно повышает и мотивацию работать, и мотивацию даже что-то творить, развиваться. То есть это даже профилактика выгорания, я бы даже сказала.
2: А скажите, пожалуйста, а если похвалы именно такой в словесной форме, ее нет, но зарплаты хорошие и бывают премии, это компенсирует как-то?
1: Иногда это компенсирует. Все-таки и бывают разные люди. Некоторые люди такие вот продуктивные, такие интроверты. Им, в принципе, похвала может быть не так часто нужна. Им нужен конкретный результат. Вот у меня есть результат, мне за это заплатили. Ок. Но есть другие люди, другой тип людей. Им обязательно нужно это признание от коллег, от руководства. Они только тогда чувствуют, что они нужны здесь. А когда они просто получают деньги, они тогда думают, я за что тогда получаю деньги? Что я просто делаю какие-то стандартные вещи? Ну а зачем мне тогда тут быть, если кроме меня другие могут делать? И появляются вопросы, а может быть мне уйти в бизнес, а может мне уйти туда? Иногда они по другому пути идут вообще.
0: Почему руководству порой сложно говорить добрые слова? Какие психологические зажимы или что здесь мешает это делать?
1: Но вообще, мне кажется, это еще такие негативные установки, неправильные, ложные установки Советского Союза, когда боялись, что если расхвалишь, похвалишь, то человек расслабится и ничего делать не будет. Вот. И поэтому они боятся хвалить, потому что если ты похвалишь, то он зазнается, либо еще что-то. И вот как бы не будет продуктивности и результативности. А на самом деле, я бы вот так сказала, нужно подходить более индивидуально. Действительно, некоторым людям нужно больше похвалы, другим больше, другим меньше. Но еще и конкретная же похвала бывает. Иногда похвалят так, что как будто бы тебя, как говорится, унизили и обесценили. То есть она бывает разная совершенно.
2: Хорошо, ну а возьмем обратную ситуацию. Если подчиненный хвалит руководство, это равно лести?
1: Ну, тоже тут, знаете, вот тут, в принципе, вот, можно так сказать, приведу пример, да, то есть желательно хвалить в разные стороны. Во-первых, искренне, потому что неискренность, она всегда чувствуется любым человеком, что руководство подчиненных, что подчиненное руководство, да, и чаще всего нежелательно переходить на личности. Ты глупый, ты умный, это все равно какое-то определение. То есть лучше хвалить или восхищаться результатом, процессом или качеством человека, то есть у тебя креативное видение, классно получилась презентация. И своевременно, вот прямо здесь и сейчас, увидел и сказал. И точно так же подчиненные, если это скажут руководству, что-то такое, восхититься каким-то качеством, еще чем-то, то это будет тоже в плюс. Руководитель тоже человек, он тоже хочет признания, а не только критики от подчиненных, потому что мы тоже привыкли, если руководитель, значит плохой. А любить лидера, это же тоже сложно, или уважать?
0: Да. А все ли люди умеют принимать комплименты и похвалу?
1: Не все умеют принимать. Критику не все умеют принимать, а похвалу тоже не все, потому что это касается низкой самооценки. Тоже многие люди, также с советским воспитанием, привыкли, что не надо хвалить. Как будто бы хвалить, это как будто бы я, не я это сделала, не знаю, что удача какая-то. И люди иногда не привыкли себя-то хвалить. То есть я на консультациях учу людей хвалить себя за что-то, как это любить себя и хвалить за что. А вот обесценить — это на раз плюнуть. И себя обесценить, и других обесценить. И кажется, что это мотивация. Но, к сожалению, это не мотивация.
0: Последний вопрос, наверное. Как правильно хвалить коллегу или подчиненного при всех? Или только глаза в глаза? Специально выделять для этого какое-то время? Или можно по ходу?
1: Вообще, конечно же, лучше при всех, чтобы... Но при всех тут тоже есть опасная история. Если только одного хвалят часто, а других нет, то тогда можно это... Ну, то есть это тоже такая скользкая история. Можно настроить человека против него. То есть если при всех, то лучше уже каждого в чем-то похвалить, либо всех, одного выделить в чем-то. То есть если он конкретно в чем-то
0: за конкретное
1: превзошел.
0: Дело, да.
1: За конкретно, больше продаж, вот, и так далее. То есть, чтобы было на кого равняться. Но некоторые люди любят один на один, но таких меньше людей. Конечно же, любят признание в такое, вообще. Публичное признание. Да.
0: Понятно, это целая наука, действительно, ей нужно владеть и к ней нужно стремиться. Спасибо огромное, кризисный психолог,
1: спасибо.
0: Коуч личностного роста Ангелина Сурина была с нами. Всего доброго.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.

0: Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ Стрит, ОГРН 116-77-467-807-61, город Москва.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ.
8: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее в условиях акции, включая полный перечень товаров и количество. На сайте www.wildberries.ru/rvb/OKRN/124770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
9: Казаки снова сделали хит.
10: Али мы не казаки.
9: «Ойся» – новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта – соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» – на всех цифровых площадках. 0+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: По повести Игоря Ткаченко.
15: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
16: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
15: И там две луны, жара и монстры бегают.
14: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+.
17: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
18: Категория 16+.
19: Авторадио.

0: доброе слово и менеджеру приятно. Хвалят ли вас на работе? Есть ли система поощрения, особенно нематериальные, какие-то такие интересные штучки для отличившихся сотрудников там, где вы работаете? И вообще, какие есть плюшки для сотрудников? Такую мы сегодня тему для разговора завели, и, конечно же, народ откликнулся. Ну, потому что выяснили, мы сейчас и с психологом поговорили о том, что похвала нужна всем. В той или иной степени. Да, кто-то не очень умеет ее принимать, но где-то в глубине души это так приятно, когда тебе сказали: ты молодец, Захар.
1: Вот. Говори дальше.
0: По секрету скажу, у меня теперь, я его как похвалил, тебя сразу, а мне теперь говорят, когда продолжение?
1: Вот именно, мне не хватает.
0: Давай,
1: Татьяна начинает, когда компания была маленькая и бедная, хвалили так, что аж щеки краснели. Рассказывали, какие мы герои, каждый сотрудник бриллиант. И, в общем, мы все большая и любящая семья. Шло время, компания встала на ноги, пришлось повышать зарплаты, похвалы заметно оскудели. Но я, честно говоря, не в обиде. Зарплата меня стала устраивать.
0: Я согласилась. Да. Ну ладно, не
1: благодарить. Можете не говорить, не что я бриллиант. Да.
0: Смотри, Ксения очень хорошее письмо тоже написала. Всегда вообще считала, что даже просто спасибо на работе – это отличный мотиватор. Такое простое слово позволяет сотрудникам чувствовать себя нужными и важными. Год назад я приняла участие в новом проекте. Два раза в месяц проверяю подаваемые всеми руководителями документы, которые влияют на зарплату. Огромное количество ошибок, медленное их исправление и испорченные нервы у всех. Но через пару месяцев бесконечных моих упреков я превратила все это в игру. Теперь я ставлю оценки, как учитель, от тройки до пятерки с плюсом. А работу над исправлениями так и называем, как в школе, работа над ошибками. Вот таким образом рутинные обязанности для всех превратились в некую ролевую игру. Некоторые ждут и звонят, чтобы узнать, какая же у них оценка в этом месяце. Будьте добрее к своим коллегам, и даже унылая работа станет позитивным времяпрепровождением.
1: Мое начальство меня недолюбливает, пишет Татьяна, за резкость и прямолинейность. Но прямым текстом говорит, что уволиться не даст ни за что. Воспринимаю как похвалу.
0: Ну, в общем,
1: правильно.
0: Да. А вот смотрите, а вот прям взяли и написали, кто Делиев написал: доброго времени суток. Хочу поблагодарить руководство выпечки Галаев, в частности, логиста Касыма, старается за всех сил. От водителей. Пришла такая благодарность, такая похвала.
1: Ну, если действительно есть за что похвалить, то хвалите. Игорь пишет: так как я являюсь руководителем своей организации, конечно, стараюсь мотивировать сотрудников, чтобы они работали лучше. Основной, конечно, показатель – это цифры по итогам месяца. Но бывают моменты, когда дело совершенно не в финансах. Хочется действительно помочь клиенту, и тут профессионализм сотрудника выходит на первый план. В этом случае есть желание и возможности отметить его не по результатам работы, а по человеческому отношению к клиенту.
0: Ну и последнее, наверное, сообщение пишет его нам Полина. «Меня никогда не хвалят, а мне этого очень-очень хочется. Ведь в сущности мы все до самой глубокой старости остаемся детьми, которых постоянно нужно гладить по головке и говорить, какой ты умница, какой ты молодец». Вот такое письмо тоже, пожалуй, отражает многие мнения.
1: Можно я как бы зафиналю?
0: Ну, давай.
1: А Светлана пишет: «У меня коротко, я уволилась. Жаль, что порой не ценят до определенного момента». Вот что.
0: Жаль. Друзья, делайте выводы из того, что рассказывали специалисты, и, соответственно, из тех мнений, которые были сегодня высказаны в лайв-чате. Всем огромное спасибо. На этом мы еще не прощаемся. Нам с Захаром еще есть вам что сказать.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
0: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
3: Телефон 46 20 20, сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
5: 18+, имеет противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 25 лет и еще один день прошел в нашей карьере, дорогие друзья. Мы сегодня отработали с Захаром. Огромный привет передаем нашему коллеге, да, Мише Брагину, который приболел.
1: Но, тем не менее, несмотря на болезнь, вот эту вот кручину, хворь, называть как угодно, кручина, слушает нас, а может даже и смотрит.
0: Не кручись, Миш, все хорошо. Да. И заговорили не по-старославянски. Нет, говорили мы на нормальном русском языке. Сегодня было много интересных тем. Меня сегодня очень позабавила, конечно, история про овощи-гиганты, про битву гигантов здесь на
1: ВДНХ.
0: На ВДНХ, как
1: там
0: же городская
1: будет,
0: ферма.
1: Там же будет еще и заплыв на тыквах.
0: Да, вот. Дорогие гости столицы и жители Белокаменной, заплыв на тыквах, не заезд на каретах тыков, а заплыв именно, да, плюс скульптуры из тыквы и из остальных огромных овощей, все это будет в ближайшие дни, так что Москва продолжает еще радовать с различными фестивалями, конкурсами, концертами, не пропускайте ничего, ищите и находите, как говорится, все самое интересное в своей жизни.
1: Ну и не забывайте о том, что мы также говорили с автомобильным экспертом по поводу посещения той или иной станции техобслуживания для обслуживания, соответственно, вашего железного коня. Выбирайте проверенный автосервис, потому что все равно вы ничего не поймете, если вы не являетесь глубоким специалистом, что вам делают на сервисе. Правильно ведь?
0: Ну, самое-то главное, что подорожает скоро все опять, да?
1: Да, собственно говоря, оно и не дешевело
0: главное,
1: никогда.
0: Главное, ведь у всех всегда есть на это причина.
1: Причем все, масса аргументов. И ведь аргументов стоит.
0: Дизель подорожал,
1: сотрудников,
0: есть аргументы.
1: Сотрудников,
0: да,
1: надо уберечь, им надо поднять зарплату.
0: Да, запчасти везут непонятно какие, непонятно откуда.
1: Непонятно откуда, а все равно
0: подорожало все. Но мы, тем не менее, остаемся всегда с вами. Слушайте нас, дорогие друзья, вечернее шоу на Авторадио. Спасибо тебе большое, Захар, ты прекрасен.
1: Спасибо тебе большое, Гордеев, ты прекрасен. Да. Очаровательно.
0: Спасибо.
1: Какие
0: вам, дорогие слушатели, вы самые лучшие на всем белом свете. До новых встреч в эфире.
1: И не забывайте делать друг другу комплименты. Пока.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новом

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ЕС продлил часть санкций против России только на неделю. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Госстрет страны Евросоюза договорились продлить индивидуальные санкции против России всего на одну неделю. Об этом сообщает Интерфакс. Обычно такие ограничения продлевают сразу на полгода. Сейчас они затрагивают свыше 2500 физических лиц и организаций и включают заморозку активов и ограничения на въезд в Евросоюз. Причиной короткого продления стали разногласия между странами Союза. В частности, Словакия требует исключить из санкционного списка нескольких российских бизнесменов. К вопросу планируют вернуться 22-го. Сентября.
0: Про нарушения.
2: Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать.
0: Про выплаты.
2: Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на социальный фонд. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменений правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается, исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивают сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства.
0: Про футбол.
2: Футболист Алексей Батраков отметился первым результативным действием за Галатасарай. В матче чемпионата Турции против Коджа Элиспора российский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте, а спустя 12 минут отдал голевую передачу. Главный тренер команды Акан Бурук после игры заявил, что Батраков уже помогает продвигать атаки и способен вывести Галатасарай на новый уровень. Для россиянина это был 4-й матч за турецкий клуб. Футбольный комментатор Эльвин Керимов в беседе с Авторадио рассказал, усилил ли состав Галатасарая Алексей Батраков.
3: По профилю такой игрок нужен, который будет играть между линиями, помогать команде создавать моменты не только через навесы. В этом смысле такого игрока после ухода Мертенса как раз и не хватало для состава. Учитывая, что он только адаптируется, что недавно пришел, что это поздний трансфер. В последнем матче неплохо вышел на замену. Все будет зависеть от него самого, от его скорости адаптации, от уверенности, как быстро он ее обретет. И здесь вопрос еще, насколько в такой команде ты можешь брать на себя игру. Да, он должен на себя брать игру,

0: Пицца этого требует. Пока видно, что он больше принимает такие простые решения, но в Тюмени было еще два момента, когда он в переходных фазах хорошо отдавал на ход сначала на Санне, потом на Ляо или наоборот. Ну, в общем, обострял. Были ситуации, и это очень нужно как раз.
1: При этом эксперт добавил, что Бутраков, скорее всего, не сможет добиться высокой результативности в новой команде. Официальный курс доллара на завтра 84.34, курс евро 97.76. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио.

повело нас с вами в сторону от понедельника, друзья. Он тихой сапой остается в истории. Дальше легче. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас в эфире Авторадио на волне шикарных песен. Впереди немало суперхитов, поэтому советую держаться рядом и завершить день в правильной компании. Отличного вам вечера.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 27 градусов, ветер южный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мама, дочь и сын против нового соседа.
5: Ты что, реально собрался здесь жить?
6: Вас выживать.
4: Кто из них не жилец в квартире?
6: Да вы все равно съедете.
4: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

0: сияют довольные лица тех, кто завершает понедельник в компании Авторадио. Расслабляемся, друзья, отдыхаем и на время забываем о будничных хлопотах. Ну а что, можем себе позволить? Оставайтесь на волне лучшей музыки самых разных лет и направлений. За рулем эфира Денис Левашов.
1: Мы выбираем.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов, а в этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия и Украина готовы отказаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. О достигнутой договоренности заявил президент США Дональд Трамп. В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов прекратить такие атаки, если партнеры гарантируют отказ России от ударов по украинской энергетике и другой критической инфраструктуре. По его словам, это могло бы стать первым шагом к деэскалации. Трамп ранее связал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы ситуации на мировом топливном рынке и призвал Киев их прекратить. В Кремле заявили, что приветствуют любые призывы остановить удары по мирной экономической инфраструктуре.
0: Про газ.
2: С 15 по 25 сентября Россия приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонта на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на «Газпром Армения». При этом ограничений для потребителей в республике не ожидается. На время ремонта газ будут подавать за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.
0: Про цены.
2: С 1 января 2027 года в России изменят систему мониторинга цен на 24 категории основных продуктов. Речь идет о мясе, рыбе, молочной продукции, овощах и крупах. Как пишет «Известия», Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг получат больше данных о поставках, продажах, затратах и прибыли компаний. Это позволит точнее видеть, на каком этапе растет цена у производителя, в логистике или уже в рознице, и быстрее определять причины резкого подорожания.
0: Про бизнес.
2: Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Сейчас за одну операцию можно отправить до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Кроме того, ЦБ хочет расширить возможности СБП для бизнеса. Компании и предприниматели смогут проводить через систему больше видов переводов, оформлять возвраты и платить в бюджет.
0: Про новые технологии.
2: Минтранс до конца года определит российские города, где начнут тестировать доставку грузов с помощью беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Сейчас идет отбор участников эксперимента. Параллельно готовят закон, который пропишет правила такой доставки и ответственность производителей, операторов и диспетчеров. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели.
0: Про электронное голосование.
2: Россияне еще могут зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании. Как пишет «Известия», заявления принимают сегодня до полуночи через госуслуги. Для этого нужна подтвержденная учетная запись и актуальные данные в профиле. Само онлайн-голосование пройдет с 18 по 20 сентября и будет доступно жителям 32 регионов. В Москве проголосовать можно будет через портал mos.ru. Отдельная заявка для этого не потребуется.
0: Про предупреждение.
2: Предстоящей ночью и утром Москву накроет туман. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на комплекс городского хозяйства, видимость на дорогах местами снизится до 200-700 метров. Водители просят соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, а пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 8 утра. Туман прогнозируют и утром 16 сентября. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составит 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты 97 рублей 76 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: маршрут.
1: Маршрут к исполнению мечты предлагает вам построить Авторадио. Друзья, у нас продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Приступили к розыгрышу 4-го из 5 миллионов рублей, и вы можете претендовать на жирный кусок от этой денежной суммы. Главное к игре присоединиться, а это сделать проще простого. Нужно просто зайти на сайт авторадио.ру, заменить скучный гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказать о своей мечте, поскольку помимо денег мы разыгрываем еще и воплощение вашего самого заветного желания, причем за наш счет. Друзья, это еще один аргумент, чтобы вступить в игру. Присоединяйтесь, и будет вам счастье вместе с Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам удачи в розыгрыше и получайте самые настоящие подарки от судьбы.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Руку к музыке этой песни приложил сам Игорь Крутой. Маэстро также не отказался стать актером и сняться в главной роли в видеоклипе на этот теперь уже точно хит. Группа «Астудио» только что на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Спешу поделиться с вами треком команды, название которой в детстве выговорить не мог от слова совсем. Наутилус Помпилиус присоединяется к нам этим великолепным вечером.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер

Он говорит, что главная ошибка в его жизни – это развод после 20 лет брака. И об этом решении он жалеет. Григорий Лепс на Авторадио. Приятного вечера в компании близких людей желаю вам. У микрофона Денис Левашов. Предлагаю добавить в эфир немного рок-н-ролла, причем российского.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Как случается, понедельники заканчиваются, вот и еще один постепенно остается за спиной. Движемся к полуночи. Если собираетесь и дальше бодрствовать, желаю вам нескучной ночи в компании Авторадио. И, конечно, сладких снов тем, кто движется на боковую. Меня зовут Денис Левашов. Предлагаю в ближайшее время спеть песню о любви. Вернее, даже, знаете, подпеть группе «Чиж и компания». Встречаем ее на волне Авторадио. Берегите себя и будьте, конечно, счастливы.

Очень нужна была на днях одному жителю Перми шаурма. Правда, захотел он ее ночью, когда кафе уже закрыты, поэтому он разбил окно в шаурмичной, приготовил себе желанное блюдо, съел и тут же улегся спать, откуда его утром забрала полиция. Одно радует, деньги в кассе любитель шаурмы не тронул. Вот такие новости из Придуралья. Тем, кто устроил ночной дожор, мой отдельный привет. Приятного аппетита. Мы продолжаем наслаждаться отличными хитами и теперь готовимся встречать в эфире Авторадио шикарный хит-групп.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Следы медведей все чаще и чаще встречают на своих улицах жителей северных поселков. Косолапые даже в Подмосковье стали чаще выходить к людям. Так что будьте внимательны при походах в лес. Берегите себя. А лучше возьмите с собой музыкальную колонку и запустите на полную громкость авторадио. Громкая музыка отпугнет загулявших мишек. Используйте этот совет. И, конечно, продолжайте слушать отличные песни на нашей волне. С вами сегодня Денис Левашов. Мое вам пожелание прекрасной ночи. Thank you.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: «Ла-ла-ла» можно смело петь в адрес трех наших суперфиналистов игры «Много денег». Мы исполнили их мечты. Вера из Москвы закрыла с нами автокредит. Евгений из Петербурга получил желанный 1 000 000 рублей. А Игорь из столицы мечтал о профессиональной фототехнике. И все с нашей помощью воплотилось в жизнь. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Мы продолжаем каждый день разыгрывать деньги и ждем другие суперфиналы. До конца года у нас их будет еще 2 штуки. А перед новогодними праздниками еще и генеральный партнер игры исполнит чью-то мечту уже от своего имени. Чтобы принять участие и в суперфиналах, и в розыгрыше денег, заходите на сайт авторадио.ру, заменяйте гудок мобильника на гимн авторадио и делитесь своей мечтой. Все, вот так просто. Дальше останется только внимательно слушать наш эфир. Участвуйте и богатейте в компании авторадио. Денис Левашов зовут меня. Желаю вам удачи в игре «Много денег».
1: Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер.